0: Янтарным берегом. 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Анкаре открылся саммит НАТО, на котором союзники объявили о масштабных обязательствах по инвестициям в оборону, включая инициативу по выделению 40 миллиардов долларов США или 35 миллиардов евро для укрепления защиты стран Альянса от дронов. НАТО стремительно расширяет возможности по развертыванию и эксплуатации беспилотных аппаратов в больших масштабах. В то же время мы создаем надежные средства противодействия дронам для их обнаружения, идентификации и нейтрализации, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В течение следующих 5 лет союзники инвестируют более 4 миллиардов долларов США в средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, сказал Рютте, добавив, что также планируется усилить оперативную подготовку военнослужащих. Способность НАТО противостоять вражеским беспилотникам в последнее время подвергалась испытаниям, поскольку дроны неоднократно нарушали воздушное пространство стран Альянса. Некоторые беспилотники были перехвачены с помощью истребителей, что вызвало вопросы об эффективности такого подхода Альянса. Кроме того, несколько стран Альянса планируют совместно закупить до 10 самолетов Saab Global Eye для обновления флота разведывательной авиации НАТО. Широко обсуждавшееся пару недель назад исчезновение мыса Колка в волнах Балтийского моря – лишь часть климатических изменений, с которыми Латвии придется столкнуться в новом тысячелетии. Они уже оказали и еще окажут существенное влияние на мировую экономическую жизнь, как позитивное, так и негативное. Ущерб, причиненный пару лет назад Латвии проливными дождями и крупным градом, также в определенной степени относится к влиянию климатических изменений. Страховые компании отмечают, что все более экстремальные погодные условия существенно увеличивают выплаты страховых возмещений. Весьма вероятно, что эти суммы продолжат расти. Как рассказал член правления страховой компании «Балта» Улдис Динтерс, выплаченные страховщиками возмещения за ущерб от стихийных бедствий в 2023-2024 годах были больше, чем с 2012 по 2021 год. В 2023 сумма страховых возмещений за убытки, причиненные стихийными бедствиями, составила 7 миллионов 600 тысяч евро. В 2024 – 6 миллионов 500 тысяч евро. За упомянутый десятилетний период с 2012 по 2021 общий размер этих убытков составлял 4 миллиона 700 тысяч евро. В то же время теплые осень и зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Ормузского пролива все равно привело к росту цен на него. Однако без климатического влияния предыдущих лет подорожавшие из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности. Правительство во вторник одобрило дополнительное выделение почти 6 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Правительство внесло поправки в проект распоряжения Кабинета министров, предусмотрев увеличение на 5 миллионов 878 998 евро финансирования для покрытия расходов самоуправлений, которые возникли при оказании поддержки жителям Украины в период с декабря 2025 года по ноябрь 2026 года. Таким образом, общее финансирование для поддержки украинских беженцев составит 14 миллионов 330 тысяч евро. Ранее Министерство умного управления и регионального развития перечислило самоуправлением 7 миллионов 530 тысяч евро для покрытия расходов, возникших при оказании поддержки жителям Украины с декабря 2025 по апрель 2026 года. Согласно расчетам Министерства финансов, остаток финансовых средств для поддержки жителей Украины составляет 910 тысяч 657 евро, чего недостаточно для компенсации расходов самоуправлений за май этого года. В свежем индексе интернет-соединения Сайли Латвия совершила заметный прорыв и заняла 21 место в мире. За год страна поднялась сразу на 9 позиций. Исследователи проанализировали ситуацию в 97 государствах. Нынешний взлет Латвии с 30 на 21 место стал одним из самых ярких результатов в Балтии и Центральной Европе. Латвийские результаты распределились достаточно равномерно. Страна удерживает 23-ю строчку по уровню кибербезопасности интернет-свободы, а пока качеству соединения находится на 30-м месте. Единственным слабым звеном оказалась стоимость мобильного интернета, где Латвия закрепилась лишь на 68-й позиции. Тем не менее, общий баланс показателей позволил государству совершить уверенный рывок. Европейские государства традиционно доминируют на верхних строчках списка. Из 15 лучших стран 13 представляют Европу. Лидерами рейтинга признаны Эстония, Литва и Дания, показавшие превосходные результаты по всем пунктам. В топ-15 также вошли Франция, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Финляндия, Германия, Великобритания. Настоящие сенсации года признали Молдову. Страна совершила колоссальный прыжок из хвоста таблицы сразу на 8-е место. Из представителей Латинской Америки в 15 лучших пробилась только Чили, чьи показатели вплотную приблизились к европейским стандартам. Наличие стабильной связи за границей часто становится критически важным фактором, когда во время поездки происходит что-то непредвиденное, например, задерживается рейс или требуется помощь, телефон зачастую становится первым, к чему мы обращаемся, поэтому важно быть уверенным, что интернет будет доступен именно тогда, когда он больше всего нужен, отметил генеральный директор Сайле Викентас Макницкас. Руководитель компании сформулировал несколько базовых правил для защиты своих данных в поездках. К общественным сетям Wi-Fi в отелях и аэропортах важно относиться с осторожностью, проходите авторизацию и обязательно задействуйте VPN. Отклоняйте любые предложения установить сторонние программы при подключении. Для проведения финансовых операций лучше переключаться на мобильный интернет. Выходить в банковские приложения через публичный Wi-Fi небезопасно. Использование технологии eSIM часто помогает сэкономить, такие тарифы обычно немного выгоднее стандартного роуминга. Приобретайте их только у официальных провайдеров или в проверенных приложениях, чтобы не стать жертвой мошенников. Для поездок в регионы со слабой связью стоит собрать офлайн-набор. Заблаговременно скачайте необходимые карты и музыку через домашний Wi-Fi. Ограничьте потребление трафика в настройках смартфона и временно отключите автоматическую загрузку медиафайлов в облачное хранилище. Дополнительно перед вылетом важно уточнить списки заблокированных в целевой стране сервисов. Установите все нужные программы и мессенджеры заранее. Латвия, Финляндия и Норвегия в рамках саммита НАТО подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в разработке гусеничных бронемашин нового поколения Patria Track X, сообщили в Министерстве обороны. Новую бронемашину планируется разработать в рамках софинансируемой Европейским оборонным фондом программы FAMUS и подготовить к возможным совместным серийным закупкам 2027 года. Во вторник во время саммита НАТО в Анкаре Латвия присоединилась к ряду многонациональных инициатив, целью которых является укрепление потенциала сдерживания обороны НАТО, содействие военной мобильности союзников, развитие сотрудничества в оборонной промышленности и содействие совместным закупкам военной техники. В рамках форума оборонной промышленности НАТО в Анкаре союзники договорились в ближайшие 5 лет инвестировать в развитие возможностей по борьбе с дронами более 40 миллиардов долларов США и к концу 2027 года в 5 раз увеличить объемы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры, одобренное правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседании правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают чувствуют это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ренкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валанис. Он отметил, что тенденции в отношении цен на топливо являются позитивными, поскольку достигнутые ценовые максимумы на мировых рынках снизились примерно на 30-40%. В то же время министр подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается нестабильной. Несмотря на заявления о снижении напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, сохраняются риски, которые не позволяют гарантировать стабилизацию рынков. Однако, по словам министра, в целом наблюдаются положительные тенденции, а влияние цен на топливо на экономику Латвии уменьшилось. Комментируя возможность введения дополнительных мер поддержки, Валанис сообщил, что некоторые министры поднимали вопрос об отмене ранее введенных механизмов поддержки, но было достигнуто соглашение сохранить их, учитывая продолжительное влияние повышенных цен на топливо и необходимость дальнейшей поддержки экономики. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Из-за прекращения деятельности двух предприятий, работая в Даугавпилсе, могут лишиться почти 300 человек, сообщила во вторник передача латвийского телевидения «Панорама». Дочернее предприятие ГАО «Латвийская железная дорога» «Карго» начало процесс коллективного увольнения, а международная компания цифровых услуг «Концентрикс» прекратит деятельность в городе. Как сообщили в «Латвийская железная дорога Карго», сокращение числа работников планируется начать с 1 августа, число увольняемых сотрудников еще уточняется, но на данный момент предполагается, что оно может составить около 150 человек. Компания «Концентрикс» начала свою деятельность в Даугавпилсе в начале 2025 года под брендом «Web Help», открыв офис в помещениях Даугавпилсского университета. Еще в марте компания искала новых сотрудников, но теперь, согласно имеющейся информации, договор аренды продлен не будет. Компания планирует прекратить работу в Даугавпилсе с 1 октября, и рабочие места потеряют около 100 человек. Широко обсуждавшееся пару недель назад исчезновение мыса Колка в волнах Балтийского моря – лишь часть климатических изменений, с которыми Латвии придется столкнуться в новом тысячелетии. Они уже оказали и еще окажут существенное влияние на мировую экономическую жизнь, как позитивное, так и негативное. Ущерб, причиненный пару лет назад Латвии проливными дождями и крупным градом, также в определенной степени относится к влиянию климатических изменений. Страховые компании отмечают, что все более экстремальные погодные условия существенно увеличиваются выплаты страховых возмещений. Весьма вероятно, что эти суммы продолжат расти. Как рассказал член правления страховой компании «Балта» Улдис Дзинтерс, выплаченные страховщиками возмещения за ущерб от стихийных бедствий в 2023-2024 годах были больше, чем с 2012 по 2021 год. В 2023-м сумма страховых возмещений за убытки, причиненные стихийными бедствиями, составила 7 миллионов 600 тысяч евро. В 2024-м – 6 миллионов 500 тысяч евро. За упомянутый десятилетний период с 2012 2012 по 2021 общий размер этих убытков составлял 4 миллиона 700 тысяч евро. В то же время теплые осень и зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Ормузского пролива все равно привело к росту цен на него. Однако, без климатического влияния предыдущих лет, подорожавший из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности. Потребительские цены в Латвии в июне текущего года не изменились по сравнению с маем, но за год в июне текущего года по сравнению с июнем 2025 года выросли на 3,4%, в то время как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,5%, согласно данным Центрального статистического бюро. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июне вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. За год они снизились на 0,9%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц вырос на 0,9%. За год средний уровень цен в этой категории вырос на 7,2%. Опубликованная на этой неделе статистика НАТО подтверждает, что Литва лидирует среди членов Альянса по доле расходов на оборону. В этом году Литва запланировала на оборону 5,38% ВВП, что составляет около 4 миллиардов 800 миллионов евро. По подсчетам НАТО, расходы Литвы на оборону достигают 5,33% от ВВП. По данным НАТО, далее в списке по расходам на оборону следуют Эстония, Латвия, Польша и Греция. Средний показатель по Альянсу составляет 2,86%. На фоне давления президента США Дональда Трампа на союзников с целью выполнения обещания по увеличению оборонных бюджетов во вторник НАТО сообщило, что базовые расходы на оборону Европы и Канады в 2026 году увеличились на 11%. По предварительным оценкам НАТО, расходы Европы и Канады в 2026 году достигнут 634 миллиардов долларов США или 555 миллиардов евро по сравнению с показателем в 571 миллиард долларов США или 500 миллиардов евро в 2025 году. Однако они по-прежнему будут значительно отставать от расходов США на собственную армию. В первом полугодии этого года полностью соответствовало требованиям гигиеническое состояние 21,4% предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, сообщил руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания продовольственно-ветеринарной службы Венета Гринберга. Гигиеническое состояние 78,3% проверенных предприятий, занимающихся производством и распространением продуктов питания, общественным питанием, производством и распространением материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, переработкой побочных продуктов, а также органическим сельским хозяйством, в целом соответствовало требованиям, но были констатированы отдельные несоответствия, не влияющие на безопасность продуктов питания. В то же время гигиеническое состояние 0,3% предприятий в первом полугодии было признано несоответствующим требованиям. В первом полугодии служба провела на предприятиях, участвующих в обороте продуктов питания, 17 569 проверок, в том числе 10 062 плановые и 7 507 внеплановых. Для информирования надзорных органов других стран Европейского Союза служба в первом полугодии 2026 года подала в систему быстрого оповещения ЕС о пищевых продуктах и кормах 126 сообщений о несоответствующих продуктах питания из третьих стран и других стран-членов ЕС. В настоящее время в службе зарегистрировано 36 302 предприятия, участвующих в обороте продуктов питания, в том числе 9109 курьеров по доставке еды. В этом году урожай местной клубники во многих местах Латвии появился раньше, чем в прошлом. Латвийская ассоциация садоводов отмечает в этом году цены на клубнику примерно на 1 евро ниже, чем в прошлом году. Если в прошлом году на ночном рынке в Риге в это время местные ягоды стоили около 5-6 евро за килограмм, то в этом году чаще всего около 4-5 евро. В 2022 году было собрано более 1300 тонн клубники. В последующие два года урожай сильно сократился, однако в прошлом году он снова достиг 1000 тонн. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры одобрено. Правительством предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседании правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ренкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке «Цитаделе», ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он отметил, что тенденции в отношении цен на топливо являются позитивными, поскольку достигнутые ценовые максимумы на мировых рынках снизились примерно на 30-40%. В то же время министр подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается нестабильной. Несмотря на заявления о снижении напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, сохраняются риски, которые не позволяют гарантировать стабилизацию рынков. Однако, по словам министра, в целом наблюдаются положительные тенденции, а влияние цен на топливо на экономику Латвии уменьшилось. Комментируя возможность введения дополнительных мер поддержки, Валенис сообщил, что некоторые министры поднимали вопрос об отмене ранее введенных механизмов поддержки. Но было достигнуто соглашение сохранить их, учитывая продолжительное влияние повышенных цен на топливо и необходимость дальнейшей поддержки экономики. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Анкаре открылся саммит НАТО, на котором союзники объявили о масштабных обязательствах по инвестициям в оборону, включая инициативу по выделению 40 миллиардов долларов США или 35 миллиардов евро для укрепления защиты стран Альянса от дронов. НАТО стремительно расширяет возможности по развертыванию и эксплуатации беспилотных аппаратов в больших масштабах. В то же время мы создаем надежные средства противодействия дронам для их обнаружения, идентификации и нейтрализации, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В течение следующих 5 лет союзники инвестируют более 4 миллиардов долларов США в средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, сказал Рютте, добавив, что также планируется усилить оперативную подготовку военнослужащих. Способность НАТО противостоять вражеским беспилотникам в последнее время подвергалась испытаниям, поскольку дроны неоднократно нарушали воздушное пространство стран Альянса. Некоторые беспилотники были перехвачены с помощью истребителей, что вызвало вопросы об эффективности такого подхода Альянса. Кроме того, несколько стран Альянса планируют совместно закупить до 10 самолетов Saab Global Eye для обновления флота разведывательной авиации НАТО. Широко обсуждавшееся пару недель назад исчезновение мыса Колка в волнах Балтийского моря – лишь часть климатических изменений, с которыми Латвии придется столкнуться в новом тысячелетии. Они уже оказали и еще окажут существенное влияние на мировую экономическую жизнь, как позитивное, так и негативное. Ущерб, причиненный пару лет назад Латвии проливными дождями и крупным градом, также в определенной степени относится к влиянию климатических изменений. Страховые компании отмечают, что все более экстремальные погодные условия существенно увеличивают выплаты страховых возмещений. И весьма вероятно, что эти суммы продолжат расти. Как рассказал член правления страховой компании «Балта» Улдис Динтерс, выплаченные страховщиками возмещения за ущерб от стихийных бедствий в 2023-2024 годах были больше, чем с 2012 по 2021 год. В 2023 сумма страховых возмещений за убытки, причиненные стихийными бедствиями, составила 7 миллионов 600 тысяч евро. В 2024 – 6 миллионов 500 тысяч евро. За упомянутый 10-летний период с 2012 по 2021 общий размер этих убытков составлял 4 миллиона 700 тысяч евро. В то же время теплые осень и зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Ормузского пролива все равно привело к росту цен на него. Однако без климатического влияния предыдущих лет подорожавшие из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности. Правительство во вторник одобрило дополнительное выделение почти 6 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Правительство внесло поправки в проект распоряжения Кабинета министров, предусмотрев увеличение на 5 миллионов 878 998 евро финансирования для покрытия расходов самоуправлений, которые возникли при оказании поддержки жителям Украины в период с декабря 2025 года по ноябрь 2026 года. Таким образом, общее финансирование для поддержки украинских беженцев составит 14 миллионов 330 тысяч евро. Ранее Министерство умного управления и регионального развития перечислило самоуправлением 7 миллионов 530 тысяч евро для покрытия расходов, возникших при оказании поддержки жителям Украины с декабря 2025 по апрель 2026 года. Согласно расчетам Министерства финансов, остаток финансовых средств для поддержки жителей Украины составляет 910 657 евро, чего недостаточно для компенсации расходов самоуправлений за май этого года. В свежем индексе интернет-соединения Сайли Латвия совершила заметный прорыв и заняла 21 место в мире. За год страна поднялась сразу на 9 позиций. Исследователи проанализировали ситуацию в 97 государствах. Нынешний взлет Латвии с 30 на 21 место стал одним из самых ярких результатов в Балтии и Центральной Европе. Латвийские результаты распределились достаточно равномерно. Страна удерживает 23-ю строчку по уровню кибербезопасности интернет-свободы, а пока качеству соединения находится на 30-м месте. Единственным слабым звеном оказалась стоимость мобильного интернета, где Латвия закрепилась лишь на 68-й позиции. Тем не менее, общий баланс показателей позволил государству совершить уверенный рывок. Европейские государства традиционно доминируют на верхних строчках списка. Из 15 лучших стран 13 представляют Европу. Лидерами рейтинга признаны Эстония, Литва и Дания, показавшие превосходные результаты по всем пунктам. В топ-15 также вошли Франция, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Финляндия, Германия, Великобритания. Настоящие сенсации года признали Молдову. Страна совершила колоссальный прыжок из хвоста таблицы сразу на 8-е место. Из представителей Латинской Америки в 15 лучших пробилась только Чили, чьи показатели вплотную приблизились к европейским стандартам. Наличие стабильной связи за границей часто становится критически важным фактором, когда во время поездки происходит что-то непредвиденное, например, задерживается рейс или требуется помощь, телефон зачастую становится первым, к чему мы обращаемся, поэтому важно быть уверенным, что интернет будет доступен именно тогда, когда он больше всего нужен, отметил генеральный директор Сайле Викентас Макницкас. Руководитель компании сформулировал несколько базовых правил для защиты своих данных в поездках. К общественным сетям Wi-Fi в отелях и аэропортах важно относиться с осторожностью, проходите авторизацию и обязательно задействуйте VPN. Отклоняйте любые предложения установить сторонние программы при подключении. Для проведения финансовых операций лучше переключаться на мобильный интернет. Выходить в банковские приложения через публичный Wi-Fi небезопасно. Использование технологии eSIM часто помогает сэкономить, такие тарифы обычно немного выгоднее стандартного роуминга. Приобретайте их только у официальных провайдеров или в проверенных приложениях, чтобы не стать жертвой мошенников. Для поездок в регионы со слабой связью стоит собрать офлайн-набор. Заблаговременно скачайте необходимые карты и музыку через домашний Wi-Fi. Ограничьте потребление трафика в настройках смартфона и временно отключите автоматическую загрузку медиафайлов в облачные хранилища. Дополнительно перед вылетом важно уточнить списки заблокированных в целевой стране сервисов. Установите все нужные программы и мессенджеры заранее. Латвия, Финляндия и Норвегия в рамках саммита НАТО подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в разработке гусеничных бронемашин нового поколения Patria Track X, сообщили в Министерстве обороны. Новую бронемашину планируется разработать в рамках софинансируемой Европейским оборонным фондом программы FAMUS и подготовить к возможным совместным серийным закупкам 2027 года. Во вторник во время саммита НАТО в Анкаре Латвия присоединилась к ряду многонациональных инициатив, целью которых является укрепление потенциала сдерживания обороны НАТО, содействие военной мобильности союзников, развитие сотрудничества в оборонной промышленности и содействие совместным закупкам военной техники. В рамках форума оборонной промышленности НАТО в Анкаре союзники договорились в ближайшие 5 лет инвестировать в развитие возможностей по борьбе с дронами более 40 миллиардов долларов США и к концу 2027 года в 5 раз увеличить объемы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры одобрено. Одобренное правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседании правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ренкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он отметил, что тенденции в отношении цен на топливо являются позитивными, поскольку достигнутые ценовые максимумы на мировых рынках снизились примерно на 30-40%. В то же время министр подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается нестабильной. Несмотря на заявления о снижении напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, сохраняются риски, которые не позволяют гарантировать стабилизацию рынков. Однако, по словам министра, в целом наблюдаются положительные тенденции, а влияние цен на топливо на экономику Латвии уменьшилось. Комментируя возможность введения дополнительных мер поддержки, Валани сообщил, что некоторые министры поднимали вопрос об отмене ранее введенных механизмов поддержки, но было достигнуто соглашение сохранить их, учитывая продолжительное влияние повышенных цен на топливо и необходимость дальнейшей поддержки экономики. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Из-за прекращения деятельности двух предприятий, работая в Даугавпилсе, могут лишиться почти 300 человек, сообщила во вторник передача латвийского телевидения «Панорама». Дочернее предприятие ГАО «Латвийская железная дорога» «Карго» начало процесс коллективного увольнения, а международная компания цифровых услуг «Концентрикс» прекратит деятельность в городе. Как сообщили в «Латвийская железная дорога Карго», сокращение числа работников планируется начать с 1 августа, число увольняемых сотрудников еще уточняется, но на данный момент предполагается, что оно может составить около 150 человек. Компания «Концентрикс» начала свою деятельность в Даугавпилсе в начале 2025 года под брендом «Web Help», открыв офис в помещениях Даугавпилсского университета. Еще в марте компания искала новых сотрудников, но теперь, согласно имеющейся информации, договор аренды продлен не будет. Компания планирует прекратить работу в Даугавпилсе с 1 октября, и рабочие места потеряют около 100 человек. Широко обсуждавшееся пару недель назад исчезновение мыса Колка в волнах Балтийского моря – лишь часть климатических изменений, с которыми Латвии придется столкнуться в новом тысячелетии. Они уже оказали и еще окажут существенное влияние на мировую экономическую жизнь, как позитивное, так и негативное. Ущерб, причиненный пару лет назад Латвии проливными дождями и крупным градом, также в определенной степени относится к влиянию климатических изменений. Страховые компании отмечают, что все более экстремальные погодные условия существенно увеличивают выплаты страховых возмещений. И весьма вероятно, что эти суммы продолжат расти. Как рассказал член правления страховой компании «Балта» Улдис Дзинтерс, выплаченные страховщиками возмещения за ущерб от стихийных бедствий в 2023-2024 годах были больше, чем с 2012 по 2021 год. В 2023 сумма страховых возмещений за убытки, причиненные стихийными бедствиями, составила 7 600 000 евро. В 2024 – 6 500 000 евро. За упомянутый десятилетний период с 2014 2012 по 2021 общий размер этих убытков составлял 4 миллиона 700 тысяч евро. В то же время теплые осень и зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Ормузского пролива все равно привело к росту цен на него. Однако без климатического влияния предыдущих лет подорожавший из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности. Потребительские цены в Латвии в июне текущего года не изменились по сравнению с маем, но за год в июне текущего года по сравнению с июнем 2025 года выросли на 3,4%, в то время как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,5%, согласно данным Центрального статистического бюро. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июне вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. За год они снизились на 0,9%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц вырос на 0,9%. За год средний уровень цен в этой категории вырос на 7,2%. Опубликованная на этой неделе статистика НАТО подтверждает, что Литва лидирует среди членов Альянса по доле расходов на оборону. В этом году Литва запланировала на оборону 5,38% ВВП, что составляет около 4 миллиардов 800 миллионов евро. По подсчетам НАТО, расходы Литвы на оборону достигают 5,33% от ВВП. По данным НАТО, далее в списке по расходам на оборону следуют Эстония, Латвия, Польша и Греция. Средний показатель по Альянсу составляет 2,86%. На фоне давления президента США Дональда Трампа на союзников с целью выполнения обещания по увеличению оборонных бюджетов во вторник НАТО сообщило, что базовые расходы на оборону Европы и Канады в 2026 году увеличились на 11%. По предварительным оценкам НАТО, расходы Европы и Канады в 2026 году достигнут 634 миллиардов долларов США или 555 миллиардов евро по сравнению с показателем в 571 миллиард долларов США или 500 миллиардов евро в 2025 году. Однако они по-прежнему будут значительно отставать от расходов США на собственную армию. В первом полугодии этого года полностью соответствовало требованиям гигиеническое состояние 21,4% предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, сообщил руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания продовольственной ветеринарной службы Венета Гринберга. Гигиеническое состояние 78,3% проверенных предприятий, занимающихся производством и распространением продуктов питания, общественным питанием, производством и распространением материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, переработкой побочных продуктов, а также органическим сельским хозяйством, в целом соответствовало требованиям, но были констатированы отдельные несоответствия, не влияющие на безопасность продуктов питания. В то же время гигиеническое состояние 0,3% предприятий в первом полугодии было признано несоответствующим требованиям. В первом полугодии служба провела на предприятиях, участвующих в обороте продуктов питания, 17 569 проверок, в том числе 10 062 плановые и 7 507 внеплановых. Для информирования надзорных органов других стран Европейского Союза служба в первом полугодии 2026 года подала в систему быстрого оповещения ЕС о пищевых продуктах и кормах 126 сообщений о несоответствующих продуктах питания из третьих стран и других стран-членов ЕС. В настоящее время в службе зарегистрировано 36 302 предприятия, участвующих в обороте продуктов питания, в том числе 9109 курьеров по доставке еды. В этом году урожай местной клубники во многих местах Латвии появился раньше, чем в прошлом. Латвийская ассоциация садоводов отмечает в этом году цены на клубнику примерно на 1 евро ниже, чем в прошлом году. Если в прошлом году на ночном рынке в Риге в это время местные ягоды стоили около 5-6 евро за килограмм, то в этом году чаще всего около 4-5 евро. В 2022 году было собрано более 1300 тонн клубники. В последующие два года урожай сильно сократился, однако в прошлом году он снова достиг 1000 тонн. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры, одобренное правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседании правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ренкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он отметил, что тенденции в отношении цен на топливо являются позитивными, поскольку достигнутые ценовые максимумы на мировых рынках снизились примерно на 30-40%. В то же время министр подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается нестабильной. Несмотря на заявления о снижении напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, сохраняются риски, которые не позволяют гарантировать стабилизацию рынков. Однако, по словам министра, в целом наблюдаются положительные тенденции, а влияние цен на топливо на экономику Латвии уменьшилось. Комментируя возможность введения дополнительных мер поддержки, Валенис сообщил, что некоторые министры поднимали вопрос об отмене ранее введенных механизмов поддержки. Но было достигнуто соглашение сохранить их, учитывая продолжительное влияние повышенных цен на топливо и необходимость дальнейшей поддержки экономики. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Go straight to number one.
1: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Анкаре открылся саммит НАТО, на котором союзники объявили о масштабных обязательствах по инвестициям в оборону, включая инициативу по выделению 40 миллиардов долларов США или 35 миллиардов евро для укрепления защиты стран Альянса от дронов. НАТО стремительно расширяет возможности по развертыванию и эксплуатации беспилотных аппаратов в больших масштабах. В то же время мы создаем надежные средства противодействия дронам для их обнаружения, идентификации и нейтрализации, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В течение следующих 5 лет союзники инвестируют более 4 миллиардов долларов США в средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, сказал Рютте, добавив, что также планируется усилить оперативную подготовку военнослужащих. Способность НАТО противостоять вражеским беспилотникам в последнее время подвергалась испытаниям, поскольку дроны неоднократно нарушали воздушное пространство стран Альянса. Некоторые беспилотники были перехвачены с помощью истребителей, что вызвало вопросы об эффективности такого подхода Альянса. Кроме того, несколько стран Альянса планируют совместно закупить до 10 самолетов Saab Global Eye для обновления флота разведывательной авиации НАТО. Широко обсуждавшееся пару недель назад исчезновение мыса Колка в волнах Балтийского моря – лишь часть климатических изменений, с которыми Латвии придется столкнуться в новом тысячелетии. Они уже оказали и еще окажут существенное влияние на мировую экономическую жизнь, как позитивное, так и негативное. Ущерб, причиненный пару лет назад Латвии проливными дождями и крупным градом, также в определенной степени относится к влиянию климатических изменений. Страховые компании отмечают, что все более экстремальные погодные условия существенно увеличивают выплаты страховых возмещений. Весьма вероятно, что эти суммы продолжат расти. Как рассказал член правления страховой компании «Балта» Улдис Динтерс, выплаченные страховщиками возмещения за ущерб от стихийных бедствий в 2023-2024 годах были больше, чем с 2012 по 2021 год. В 2023 сумма страховых возмещений за убытки, причиненные стихийными бедствиями, составила 7 миллионов 600 тысяч евро. В 2024 – 6 миллионов 500 тысяч евро. За упомянутый десятилетний период с 2012 по 2021 общий размер этих убытков составлял 4 миллиона 700 тысяч евро. В то же время теплые осень и зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Армузского пролива все равно привело к росту цен на него. Однако без климатического влияния предыдущих лет, подорожавшие из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности. Правительство во вторник одобрило дополнительное выделение почти 6 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Правительство внесло поправки в проект распоряжения Кабинета министров, предусмотрев увеличение на 5 миллионов 878 998 евро финансирования для покрытия расходов самоуправлений, которые возникли при оказании поддержки жителям Украины в период с декабря 2025 года по ноябрь 2026 года. Таким образом, общее финансирование для поддержки украинских беженцев составит 14 миллионов 330 тысяч евро. Ранее Министерство умного управления и регионального развития перечислило самоуправлением 7 миллионов 530 тысяч евро для покрытия расходов, возникших при оказании поддержки жителям Украины с декабря 2025 по апрель 2026 года. Согласно расчетам Министерства финансов, остаток финансовых средств для поддержки жителей Украины составляет 910 тысяч 657 евро, чего недостаточно для компенсации расходов самоуправлений за май этого года. В свежем индексе интернет-соединения Сайли Латвия совершила заметный прорыв и заняла 21 место в мире. За год страна поднялась сразу на 9 позиций. Исследователи проанализировали ситуацию в 97 государствах. Нынешний взлет Латвии с 30 на 21 место стал одним из самых ярких результатов в Балтии и Центральной Европе. Латвийские результаты распределились достаточно равномерно. Страна удерживает 23-ю строчку по уровню кибербезопасности интернет-свободы, а пока качеству соединения находится на 30-м месте. Единственным слабым звеном оказалась стоимость мобильного интернета, где Латвия закрепилась лишь на 68-й позиции. Тем не менее, общий баланс показателей позволил государству совершить уверенный рывок. Европейские государства традиционно доминируют на верхних строчках списка. Из 15 лучших стран 13 представляют Европу. Лидерами рейтинга признаны Эстония, Литва и Дания, показавшие превосходные результаты по всем пунктам. В топ-15 также вошли Франция, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Финляндия, Германия, Великобритания. Настоящие сенсации года признали Молдову. Страна совершила колоссальный прыжок из хвоста таблицы сразу на 8-е место. Из представителей Латинской Америки в 15 лучших пробилась только Чили, чьи показатели вплотную приблизились к европейским стандартам. Наличие стабильной связи за границей часто становится критически важным фактором, когда во время поездки происходит что-то непредвиденное, например, задерживается рейс или требуется помощь, телефон зачастую становится первым, к чему мы обращаемся, поэтому важно быть уверенным, что интернет будет доступен именно тогда, когда он больше всего нужен, отметил генеральный директор Сайле Викентас Макницкас. Руководитель компании сформулировал несколько базовых правил для защиты своих данных в поездках. К общественным сетям Wi-Fi в отелях и аэропортах важно относиться с осторожностью, проходите авторизацию и обязательно задействуйте VPN. Отклоняйте любые предложения установить сторонние программы при подключении. Для проведения финансовых операций лучше переключаться на мобильный интернет. Выходить в банковские приложения через публичный Wi-Fi небезопасно. Использование технологии eSIM часто помогает сэкономить, такие тарифы обычно немного выгоднее стандартного роуминга. Приобретайте их только у официальных провайдеров или в проверенных приложениях, чтобы не стать жертвой мошенников. Для поездок в регионы со слабой связью стоит собрать офлайн-набор. Заблаговременно скачайте необходимые карты и музыку через домашний Wi-Fi. Ограничьте потребление трафика в настройках смартфона и временно отключите автоматическую загрузку медиафайлов в облачное хранилище. Дополнительно перед вылетом важно уточнить списки заблокированных в целевой стране сервисов. Установите все нужные программы и мессенджеры заранее. Латвия, Финляндия и Норвегия в рамках саммита НАТО подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в разработке гусеничных бронемашин нового поколения Patria Track X, сообщили в Министерстве обороны. Новую бронемашину планируется разработать в рамках софинансируемой Европейским оборонным фондом программы FAMUS и подготовить к возможным совместным серийным закупкам 2027 года. Во вторник во время саммита НАТО в Анкаре Латвия присоединилась к ряду многонациональных инициатив, целью которых является укрепление потенциала сдерживания обороны НАТО, содействие военной мобильности союзников, развитие сотрудничества в оборонной промышленности и содействие совместным закупкам военной техники. В рамках форума оборонной промышленности НАТО в Анкаре союзники договорились в ближайшие 5 лет инвестировать в развитие возможностей по борьбе с дронами более 40 миллиардов долларов США и к концу 2027 года в 5 раз увеличить объемы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры, одобренное правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседании правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают чувствуют это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ренкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валанис. Он отметил, что тенденции в отношении цен на топливо являются позитивными, поскольку достигнутые ценовые максимумы на мировых рынках снизились примерно на 30-40%. В то же время министр подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается нестабильной. Несмотря на заявления о снижении напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, сохраняются риски, которые не позволяют гарантировать стабилизацию рынков. Однако, по словам министра, в целом наблюдаются положительные тенденции, а влияние цен на топливо на экономику Латвии уменьшилось. Комментируя возможность введения дополнительных мер поддержки, Валанис сообщил, что некоторые министры поднимали вопрос об отмене ранее введенных механизмов поддержки, но было достигнуто соглашение сохранить их, учитывая продолжительное влияние повышенных цен на топливо и необходимость дальнейшей поддержки экономики. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Из-за прекращения деятельности двух предприятий, работая в Даугавпилсе, могут лишиться почти 300 человек, сообщила во вторник передача латвийского телевидения «Панорама». Дочернее предприятие ГАО «Латвийская железная дорога» «Карго» начало процесс коллективного увольнения, а международная компания цифровых услуг «Концентрикс» прекратит деятельность в городе. Как сообщили в «Латвийская железная дорога Карго», сокращение числа работников планируется начать с 1 августа, число увольняемых сотрудников еще уточняется, но на данный момент предполагается, что оно может составить около 150 человек. Компания «Концентрикс» начала свою деятельность в Даугавпилсе в начале 2025 года под брендом «Web Help», открыв офис в помещениях Даугавпилсского университета. Еще в марте компания искала новых сотрудников, но теперь, согласно имеющейся информации, договор аренды продлен не будет. Компания планирует прекратить работу в Даугавпилсе с 1 октября, и рабочие места потеряют около 100 человек. Широко обсуждавшееся пару недель назад исчезновение мыса Колка в волнах Балтийского моря – лишь часть климатических изменений, с которыми Латвии придется столкнуться в новом тысячелетии. Они уже оказали и еще окажут существенное влияние на мировую экономическую жизнь, как позитивное, так и негативное. Ущерб, причиненный пару лет назад Латвии проливными дождями и крупным градом, также в определенной степени относится к влиянию климатических изменений. Страховые компании отмечают, что все более экстремальные погодные условия существенно увеличивают выплаты страховых возмещений. Весьма вероятно, что эти суммы продолжат расти. Как рассказал член правления страховой компании «Балта» Улдис Дзинтерс, выплаченные страховщиками возмещения за ущерб от стихийных бедствий в 2023-2024 годах были больше, чем с 2012 по 2021 год. В 2023-м сумма страховых возмещений за убытки, причиненные стихийными бедствиями, составила 7 600 000 евро. В 2024-м – 6 500 000 евро. За упомянутый десятилетний период с 2012 по 2021 общий размер этих убытков составлял 4 700 000 евро. В то же время теплые осень и зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Ормузского пролива все равно привело к росту цен на него. Однако без климатического влияния предыдущих лет, подорожавшие из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности. Потребительские цены в Латвии в июне текущего года не изменились по сравнению с маем, но за год в июне текущего года по сравнению с июнем 2025 года выросли на 3,4%, в то время как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,5%, согласно данным Центрального статистического бюро. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июне вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. За год они снизились на 0,9%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц вырос на 0,9%. За год средний уровень цен в этой категории вырос на 7,2%. Опубликованная на этой неделе статистика НАТО подтверждает, что Литва лидирует среди членов Альянса по доле расходов на оборону. В этом году Литва запланировала на оборону 5,38% ВВП, что составляет около 4 миллиардов 800 миллионов евро. По подсчетам НАТО, расходы Литвы на оборону достигают 5,33% от ВВП. По данным НАТО, далее в списке по расходам на оборону следуют Эстония, Латвия, Польша и Греция. Средний показатель по Альянсу составляет 2,86%. На фоне давления президента США Дональда Трампа на союзников с целью выполнения обещания по увеличению оборонных бюджетов во вторник НАТО сообщило, что базовые расходы на оборону Европы и Канады в 2026 году увеличились на 11%. По предварительным оценкам НАТО, расходы Европы и Канады в 2026 году достигнут 634 миллиардов долларов США или 555 миллиардов евро по сравнению с показателем в 571 миллиард долларов США или 500 миллиардов евро в 2025 году. Однако они по-прежнему будут значительно отставать от расходов США на собственную армию. В первом полугодии этого года полностью соответствовало требованиям гигиеническое состояние 21,4% предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, сообщил руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания продовольственно-ветеринарной службы Венета Гринберга. Гигиеническое состояние 78,3% проверенных предприятий, занимающихся производством и распространением продуктов питания, общественным питанием, производством и распространением материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, переработкой побочных продуктов, а также органическим сельским хозяйством, в целом соответствовало требованиям, но были констатированы отдельные несоответствия, не влияющие на безопасность продуктов питания. В то же время гигиеническое состояние 0,3% предприятий в первом полугодии было признано несоответствующим требованиям. В первом полугодии служба провела на предприятиях, участвующих в обороте продуктов питания, 17 569 проверок, в том числе 10 062 плановые и 7 507 внеплановых. Для информирования надзорных органов других стран Европейского Союза служба в первом полугодии 2026 года подала в систему быстрого оповещения ЕС о пищевых продуктах и кормах 126 сообщений о несоответствующих продуктах питания из третьих стран и других стран-членов ЕС. В настоящее время в службе зарегистрировано 36 302 предприятия, участвующих в обороте продуктов питания, в том числе 9109 курьеров по доставке еды. В этом году урожай местной клубники во многих местах Латвии появился раньше, чем в прошлом. Латвийская ассоциация садоводов отмечает в этом году цены на клубнику примерно на 1 евро ниже, чем в прошлом году. Если в прошлом году на ночном рынке в Риге в это время местные ягоды стоили около 5-6 евро за килограмм, то в этом году чаще всего около 4-5 евро. В 2022 году было собрано более 1300 тонн клубники. В последующие два года урожай сильно сократился, однако в прошлом году он снова достиг 1000 тонн. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры одобрено одобренная правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседании правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ринкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделе, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он отметил, что тенденции в отношении цен на топливо являются позитивными, поскольку достигнутые ценовые максимумы на мировых рынках снизились примерно на 30-40%. В то же время министр подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается нестабильной. Несмотря на заявления о снижении напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, сохраняются риски, которые не позволяют гарантировать стабилизацию рынков. Однако, по словам министра, в целом наблюдаются положительные тенденции, а влияние цен на топливо на экономику Латвии уменьшилось. Комментируя возможность введения дополнительных мер поддержки, Валенис сообщил, что некоторые министры поднимали вопрос об отмене ранее введенных механизмов поддержки, но было достигнуто соглашение сохранить их, учитывая продолжительное влияние повышенных цен на топливо и необходимость дальнейшей поддержки экономики. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Ка-чинг.
1: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Началась реконструкция Латвийского онкоцентра. Далее об этом и других событиях более подробно. Рижская Восточная клиническая университетская больница за 22 недели переместила 22 отделения Латвийского онкологического центра в помещение стационара «Гайлизерс» и передала объект строителям для начала полномасштабной реконструкции. В среду у здания онкоцентра на улице Хиппократа, 4, состоялась символическая передача объекта строителям. Председатель правления Восточной больницы Вадим Белюн на мероприятии отметил, что во время переезда отделений была обеспечена непрерывность лечения пациентов. Цель больницы осенью 2028 года – перевести онкологических пациентов обратно в уже обновленные помещения Латвийского онкологического центра. Планируется, что основные работы по реконструкции начнутся во второй половине 2026 года, а завершение проекта запланировано на первую половину 2028 года. Сдача помещений в эксплуатацию будет происходить постепенно. Сначала будет завершен операционный блок и отделение интенсивной терапии, затем остальные отделения стационара. Реконструкция охватит 10 этажей здания и площадь в 23 тысячи квадратных метров. Договорная цена строительных работ составляет 52 миллиона 600 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. А для приобретения и установки оборудования потребуется еще 12 миллионов евро. Во время реконструкции в центре планируется создать 8 операционных залов в новом операционном блоке, 6 новых коек интенсивной терапии третьего уровня и более 300 новых коек в отделениях. После реконструкции в центре будет 10 отделений. Проект также предусматривает новые подключения электросети, обновление и расширение специальной канализационной системы, реконструкцию лифтов, упорядочение потоков пациентов, персонала, инфекционного контроля. Здание онкологического центра было сдано в эксплуатацию в 1984 году и больше не соответствует современным требованиям лечения, безопасности, организации потоков пациентов, состояния инженерно-технических систем, а также европейским стандартам онкологической помощи. Цель реконструкции – обеспечить для онкологических пациентов современную, безопасную, комфортную среду. Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный и северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пекка. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. И сегодня у нас четверг, 9 июля. Самое время открыть исторический календарь, потому что сегодня в нем есть все. И борьба за независимость, и большой спорт, и маленькое бумажное изобретение, и мировой рекорд в бассейне, и даже песня, которая больше полувека не выходит из моды.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, начнем с события государственного масштаба. 9 июля 1816 года, 210 лет назад, Аргентина официально объявила независимость от Испании. Именно этот день считается рождением современной Аргентинской республики. Ну и сегодня для аргентинцев это главный национальный праздник. Перенесемся в Англию. В 1877 году стартовал первый в истории Уимблдонский теннисный турнир. Тогда участие принимали всего 22 спортсмена, а зрителей было меньше, чем сейчас, ну, собирает хороший школьный концерт. Никто и представить себе не мог, что через полтора века Уимблдонский турнир станет самым престижным соревнованием в мире тенниса. Есть в календаре и очень бытовая дата. В 1887 году английский промышленник Джон Диккенсон представил первые бумажные салфетки. Ну, до этого за столом чем только не вытирались. И рукавом, и скатертью, занавесками. Ну, в более приличных домах, конечно, вытирались тканевыми салфеточками. Казалось бы, мелочь, да? Но иногда самые привычные вещи оказываются настоящими изобретениями, без которых уже невозможно представить нашу повседневную жизнь. А в 1922-м молодой американский пловец Джонни Вайсмюллер стал первым человеком в истории, который проплыл 100 метров вольным стилем быстрее 1 минуты – за 58,6 секунды. Позже весь мир узнает его уже не как олимпийского чемпиона, но и как самого знаменитого исполнителя роли Тарзана. Еще вот одна музыкальная страница истории. 9 июля 1964 года, 62 года назад, британский хит-парад возглавила песня «The House of the Rising Sun» в исполнении группы «The Animals». Композиция стала одной из визитных карточек эпохи и считается до сих пор классикой рок-музыки. Кто родился 9 июля? В 1937-м на свет появился Дэвид Хокни, один из самых влиятельных современных художников, самых дорогих, между прочим. Его яркие работы сегодня украшают крупнейшие музеи мира, ну и, к сожалению, ушел он из жизни буквально на днях, несколько, буквально, по-моему, недель назад. В 1940-м родился Сева Новгородцев. Для нескольких поколений слушателей его голос стал символом свободы эфира. Его музыкальные программы русской службы BBC открывали окно в мир западной рок-музыки. В 1946-м, 80 лет назад, родился Бон Скотт, легендарный фронтмен группы AC/DC, чей голос навсегда вошел в историю хард-рока. К сожалению, в 80-м он из-за нелепой случайности ушел в мир иной. 9 июля 1956 года родился Том Хэнкс. Да-да, ему сегодня исполняется 70 лет. Двукратный лауреат премии «Оскар». Актер, которого зрители любят за фильмы «Форрест Гамп», «Изгой», «Спасти рядового Райана» и десятки других картин, ставших современной классикой. Ну и, наконец, сегодня день рождения отмечает Марк Алмонд, музыкант, чей голос группа Soft Cell подарила миру один из самых узнаваемых хитов 80-х «Tainted Love». Вот такой сегодня день, 9 июля. Пусть для вас он тоже будет удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль». Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили очень интересный материал о глубоком влиянии закатов и рассветов на психическое и физическое здоровье человека.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Людям вообще свойственно замирать посреди шумной улицы, доставать телефоны и, ну, фоткать закат.
3: Да-да, постоянно такое вижу.
2: Вот, и кажется, что это просто такая банальная погоня за красивой картинкой. Но стопка исследований, которые мы сегодня разбираем, она предлагает совершенно другой взгляд.
3: Абсолютно.
2: Оказывается, эта привычка – это не просто эстетика, а самая настоящая, хоть и неосознанная, медицинская процедура. Так, давайте разберем это. Неужели обычный вид заходящего солнца реально способен физически перестроить наш организм?
3: Меня это еще как. Знаешь, долгое время закаты воспринимались просто как приятный визуальный фон. Но последние данные вскрывают очень глубокий механизм. И начинается все с базовой реакции мозга.
2: Так, и что это за реакция?
3: С чувством масштабного благоговения или трепета, если угодно.
2: Трепет? Звучит как-то, ну, философски. Это то самое чувство, когда дыхание перехватывает от того, насколько все вокруг огромное.
3: Именно. И что здесь действительно увлекательно, так это сама природа этого состояния. Благоговение возникает при столкновении с чем-то прям необъятным.
2: То есть с тем, что не укладывается в рамки?
3: Да. Исследовательница Мишель Шиота доказала одну важную вещь. Когда мы смотрим на закат, мы очень остро ощущаем собственную малость в масштабах Вселенной.
2: Ага. И это как-то влияет на психику?
3: Очень сильно. Этот сдвиг перспективы заставляет мозг снижать значимость личных проблем. Он эффективно прерывает вот этот изматывающий цикл негативных мыслей и тревог.
2: О, это похоже на отдаление масштаба на цифровой карте. Когда пробки, дедлайны, повседневные ссоры, они все сливаются в крошечную пиксельную точку и просто исчезают.
3: Точно. Классная аналогия.
2: Но слушайте, одно дело временно поднять себе настроение красивым видом, и совсем другое заявлять, что это меняет работу мозга. Тут есть реальная физика, или мы говорим только об эмоциях?
3: В том-то и дело, что это физическое перепрограммирование. Ученые проводили эксперименты. Одной группе показывали видео, вызывающие благоговение, другой просто нейтральные ролики.
2: И что в итоге?
3: Первая группа значительно лучше справлялась с тестами на когнитивные способности, и они точнее запоминали сложную информацию.
2: Ничего себе! То есть мы буквально освобождаем оперативную память мозга?
3: Да, потому что мозг освободился от руминации, но от постоянного прокручивания стресса. И меняется не только интеллект, меняется еще и поведение.
2: В каком смысле поведение?
3: В другом исследовании ученые намеренно роняли коробку с ручками перед участниками.
2: Ага, классика социальной психологии.
3: Точно. Те, кто перед этим испытывал трепет, ну, например, смотрел на гигантские деревья, они помогали собирать ручки гораздо чаще. Эго отступает, и эмпатия просто взлетает.
2: Вау.
1: Мы продолжим рассказ о влиянии закатов и рассветов на человеческое самочувствие буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно. Местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава.

0: Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселыба с центру Апвейна и с картой лояльности Веселыба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся в студию с невероятно интересной темой о том, как наблюдение за закатами и рассветами вызывает чувство благоговения, которое помогает уменьшить стресс, улучшить память и развивать даже альтруизм. Подробности расскажут Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
2: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Но теперь самое интересное. У людей, которые регулярно испытывают это чувство, фиксируется стабильно низкий уровень цитокинов.
5: Стоп, секунду. Цитокины – это же маркеры воспаления в организме, которые ведут там, к диабету, болезням сердца и депрессии.
4: Все верно.
5: Я могу понять, что красивый вид улучшает настроение или делает нас чуть добрее. Но как созерцание заката может физически погасить воспалительные процессы? Звучит скорее как, ну, магия какая-то.
4: Звучит фантастически, согласна. Но механизм кристально ясен. Хроническое воспаление часто подпитывается фоновым стрессом, вот этой реакцией «бей или беги».
5: А трепет этот стресс отключает.
4: Да. Когда мы чувствуем себя пылинкой, мозг получает сигнал, что угрозы нет, мир огромен и стабилен. Стрессовая ось отключается.
5: И падает кортизол.
4: Именно. Иммунной системе больше не нужно держать тело в состоянии боевой готовности. Цитокины падают просто потому, что исчезает химический сигнал тревоги.
5: Ничего себе. Получается, трепет – это такое глубокое системное обновление организма. Одновременно чистит кэш памяти, повышает эмпатию и сбивает воспаление.
4: Очень точное описание.
5: Но ведь закат – это не только вот этот психологический эффект масштаба. Свет же тоже играет роль.
4: И еще какую. Если мы свяжем это с общей картиной, спектр солнечного света работает как сложнейший химический таймер для тела.
5: Как это работает на практике?
4: Ну смотри, рассвет с его интенсивным светом – это естественная кнопка пуск. Он запускает мощный выброс кортизола.
5: В данном случае кортизол работает как такая чашка природного утреннего кофе для пробуждения.
4: Да, да, точно. А вот закат работает иначе. Рассеянный красный и золотой свет вечера активирует парасимпатическую нервную систему.
5: Это наш механизм отдыха и переваривания?
4: Именно так. Дыхание замедляется, сердцебиение успокаивается, утренний кортизол падает и начинает вырабатываться мелатонин для сна.
5: Если продолжать аналогию с технологиями, свет заката – это команда организму закрыть все фоновые приложения и подготовиться к спящему режиму.
4: Идеальное сравнение. Ученые вообще называют рассветы и закаты книжными упорами нашего дня.
5: Которые удерживают циркадные ритмы.
4: Да, но современная реальность ломает этот механизм. Мы проводим вечера под искусственным синим светом экранов.
5: Который буквально кричит мозгу, что сейчас полдень.
4: Абсолютно. Правда, технологии пытаются исправить то, что сами сломали. Недавние исследования показывают, что LED-лампы, имитирующие закат, реально помогают частично запустить парасимпатическую систему.
5: Поразительный контраст. Мы сидим в офисах с этим современным освещением и при этом биологически лишаемся до самого важного бесплатного инструмента синхронизации.
4: Именно поэтому хроническая усталость и стала нормой. Наша биология просто требует видеть этот переход света.
5: Выходит, каждый раз, глядя на заходящее солнце, мы получаем дозу исцеляющего трепета, который настраивает сон и снижает стресс. И это наталкивает на очень интересную мысль.
4: Какую же?
5: Если искусственный свет погружает биологические системы в хаос, а закаты их лечат, возможно, в архитектуре и городском планировании прямой вид на горизонт должен считаться не просто премиальной роскошью,
4: а базовым требованием.
5: Да. Если мы действительно хотим спасти общественное здоровье, доступ к горизонту должен стать таким же важным стандартом, как чистая вода и свежий воздух.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы настроены на волну 93.9, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у нас четверг. Четверг, 9 июля, ну и знаете, настало время нам полистать гороскоп. Четверг этот поможет, по мнению астрологов, увидеть истинную ценность людей, собственных решений. Не все будет развиваться быстро, зато многое станет понятнее. И, как говорят астрологи, сегодня лучше делать выводы по действиям, а не по обещаниям. Это убережет от лишних разочарований и приведет к удачным решениям. Что же конкретно каждому знаку зодиака, давайте сейчас разберемся.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны. День потребует немного больше терпения, чем обычно, но результат вас приятно удивит. Не пытайтесь ускорить то, что уже движется в нужную сторону. Дайте событиям возможность созреть. Тельцы. Сегодня удачно складываются вопросы, связанные с деньгами, покупками и домашними делами. Разумный подход принесет больше выгоды, чем спонтанность. Совет. Прежде чем тратить, сравните хотя бы два варианта. Близнецы. Кто-то неожиданно поддержит вашу идею или поможет с тем, что казалось сложным. Не бойтесь рассказывать о своих планах тем, кому доверяете. Не держите хорошую мысль только при себе. Раки. Вы почувствуете, что пора отпустить ситуацию, которая давно отнимала силы. Освободившееся место быстро заполнится чем-то более важным. Совет. Перестаньте возвращаться к тому, что уже нельзя изменить. Львы, ваш оптимизм сегодня окажется заразительным. Люди будут охотнее соглашаться с вами, если увидят искренний интерес, ну, а не желание победить в споре. Вдохновляйте, а не убеждайте. Девы, день хорошо подходит для небольших улучшений дома, на работе или в личных привычках. Именно они дадут самый заметный эффект уже скоро. Совет – измените одну мелочь, которая давно вас раздражает. Весы. Сегодня стоит уделить внимание человеку, с которым вы давно собирались поговорить. Один честный диалог способен снять сразу несколько вопросов. Не ждите идеального момента для разговора. Скорпион. Информация, полученная сегодня, поможет принять более уверенные решения. Не торопитесь делиться выводами. Сначала проверяйте факты. И, конечно, доверяйте проверенным источникам, а не слухам. Стрельцы. День располагает к новым знакомствам и неожиданным совпадениям. Даже короткая встреча может оказаться полезной в будущем. Совет. Будьте открыты для общения вне привычного круга. Козероги. Ваше упорство принесет первые заметные результаты. Не обесценивайте собственный путь только потому, что он оказался длиннее, чем хотелось. Отметьте то, что уже удалось сделать. Водолей. Сегодня полезно посмотреть на привычную задачу под другим углом. Простое решение окажется эффективнее самого сложного плана. Спросите себя, можно ли сделать это проще. Рыбы. День обещает приятные эмоции, если не перегружать себя чужими ожиданиями. Иногда лучший выбор – сохранить внутреннее спокойствие. И, конечно, совет от астролога – найдите хотя бы полчасика только для себя. Вот такой у нас короткий астрологический прогноз и практические советы на день, надеюсь, пригодятся. Ну а всем слушателям радио «Мелодия» отличного, прекрасного, вдохновенного дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
3: Бульвар Сен-Жермен. Одна из главных парижских улиц, бульвар Сен-Жермен, находится в одноименном квартале французской столицы. Появилась она в середине XIX века во время грандиозной перестройки Парижа бароном

0: талисманом. Название Сен-Жермен досталось и улице, и всему кварталу от расположенной здесь церкви, построенной еще в средние века и являющейся старейшей в городе. Внутри церкви Сен-Жермен-де-Пре находится гробница великого математика Декарта, а также бывшего польского короля Яна Казимира, в XII веке променявшего престол на место аббата в этой церкви. С 30-х годов XX века бульвар Сен-Жермен стал сердцем ночной жизни богемного Парижа. В местных кафе «Демаго» и «Флора» немало времени проводили Эрнест Хемингуэй, Альберт Камю, Жан-Поль Сартр и Симона де Бувуар. В честь Сартра и Бувуар, кстати, в 2000 году была названа одна из площадей, расположенных в этом квартале, на пересечении бульвара Сен-Жермен с улицей Бонапарта. В наши дни всемирно известный бульвар Сен-Жермен славится не только модными ресторанами и кафе. Улица является теперь и дорогим шопинг-центром, в котором расположены элитные бутики и магазины от кутюр.
1: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия выделит еще 7 миллионов евро для программы НАТО и США по поддержке Украины. Далее об этом и других событиях более подробно. Кабинет министров на закрытом заседании во вторник одобрил выделение 7 миллионов евро для программы НАТО и США «Список приоритетных потребностей Украины», в рамках которой для нужд Украины закупается произведенное в США оружие, сообщили в Министерстве обороны. Средства на эти цели выделены из бюджета министерства. Цель инициативы – способствовать закупке и передаче Украине американского вооружения за счет пожертвований союзников и партнеров. В рамках инициативы «Европейские страны и Канада» выделяют финансирование на закупку военной продукции американского производства для оказания поддержки вооруженным силам Украины. На пресс-брифинге на саммите Альянса в Анкаре президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что хотя Латвия и живет в условиях постоянных гибридных угроз со стороны России, военного вторжения, по его мнению, ожидать не следует. «Мы должны быть готовы к гибридной войне. России нравится, когда мы боимся. Поэтому, когда мы говорим об угрозах для восточного фланга, важно заявить, что за нами стоит НАТО. Если будет нападение, Латвия будет сражаться так же, как будет сражаться весь Альянс», сказал президент. Он подчеркнул, что два существенных достижения саммита НАТО – это соглашение о дальнейшей поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и соглашение об увеличении расходов стран-членов на оборону к 2035 году до 5%. Ринкевич отметил, что Латвия уже сейчас тратит на оборону 5% от ВВП и призвал коллег последовать ее примеру. Отвечая на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что США должны перенять Гренландию, Ринкевич подчеркнул, что позиция Латвии однозначна. Гренландия является неотъемлемой частью Дании. В то же время он признал, что необходимо серьезно думать о безопасности всего арктического региона. Что касается отношений Европы с Трампом, Ринкевич отметил, что США являются ее незаменимым союзником. «Европе и НАТО нужны США, но и США нужна Европа», сказал президент. Рижская дума отклонила требования оппозиции об освобождении от должности мэра Вейстурса Клейнбергса. Дискуссии об отставке мэра Риги длились около 4 часов. За освобождение Клейнбергса от должности проголосовали 26 депутатов, против – 33 депутата. Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный и северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Знаете, есть привычки, которые настолько обычны, что мы даже о них не задумываемся. Например, подуть на слишком горячий чай или кофе. Ну, казалось бы, что может быть естественнее? Особенно, если нам очень хочется сделать первый глоток. Но врачи неожиданно обратили внимание именно на этот повседневный жест. И вот объясняют нам, почему иногда лучше проявить чуточку терпения, вместо того, чтобы дуть изо всех сил. Подробности расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Привычка дуть на горячий чай или кофе кажется безобидной. Между тем, именно это движение врачи относят к частым незаметным источникам инфекций верхних дыхательных путей. Терапевт Ольга Чистик объяснила, почему лучше остужать напиток иначе. Когда человек выдыхает с усилием, из его рта и носоглотки вылетает мельчайший аэрозоль – капельки слюны и слизи с микроорганизмами. Часть их оседает прямо на поверхности горячей жидкости и в стенках чашки. После этого напиток отправляется обратно в собственный рот, и микрофлора возвращается с подкреплением, уже усиленная теплой влажной средой. В норме во рту и носоглотке здорового человека живет около 700 видов микроорганизмов. Большинство из них совершенно мирные, но среди них всегда есть условно-патогенные – стрептококки, стафилококки, нейсерии, кандиды. Пока иммунитет в порядке, они никак себя не проявляют. При переохлаждении, ОРВИ или хроническом стрессе те же самые бактерии могут стать причиной тонзиллита, фарингита и даже бронхопневмонии, рассказывает врач. Особенно опасен этот ритуал для людей, которые делятся напитком, пробуют чай у партнера или ребенка после того, как его обдули. Стандартный перенос микрофлоры дополняется концентрированным аэрозолем и почти гарантированно дает через пару дней болезненное горло. Отдельный риск – стакан или кружка соседа в офисной кухне. На общих столах часто стоят чашки коллег, и привычка дуть на свой чай создает капельную взвесь, которая летит в радиусе 30-50 сантиметров. Сидящий напротив получает чужой бактериальный коктейль прямо в зону дыхания. Пациент может жаловаться, что постоянно простужается, хотя ничем не болеет окружение. После уточнения выясняется, что человек ходит с термокружкой, в которой пьет чай весь день, постоянно его обдувает, чтобы охладить, и носит в ту же сумку с гаджетами. Микробный коктейль внутри посуды накапливается за день впечатляющий, отмечает Чистик. Самый простой выход – дать чаю остыть самому. Для большинства напитков достаточно 4-5 минут. Можно долить в чашку немного холодной воды или молока, чтобы быстро снизить температуру.
1: Честно говоря, после таких новостей начинаешь понимать, что медицина способна нас еще удивлять и удивлять. Казалось бы, но сколько раз за жизнь человек дул на горячий чай? Я думаю, что, наверное, тысячи. И никогда вот как-то мы с вами и не думали, что в этом может скрываться какой-то риск. Конечно, не стоит теперь с подозрением смотреть на каждую чашку кофе. Наш организм, я думаю, ежедневно справляется с огромным количеством бактерий. Но, как вот вроде нам объясняет наука, идея сама очень правильная. Иногда полезные привычки не требуют ни дорогих лекарств, ни сложных процедур, достаточно просто немного подождать. 5 минут и чай остывает сам. Заодно появится возможность отвлечься, поговорить с коллегами, да и просто, вот знаете, сделать небольшую паузу. А ведь этого нам часто так и не хватает. Кстати, эта история лишний раз напоминает, самые очевидные вещи далеко не всегда оказываются самыми правильными. Поэтому советы специалистов иногда действительно стоит выслушать, даже если речь идет о такой мелочи, как чашка горячего чая.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Можно лишь порадоваться за синоптиков, давших накануне точный прогноз погоды, а точнее не погоды, которая в виде сильного дождя обрушилась на столицу минувшей ночью. Сам ехал поздно вечером, и это было проблематично. К утру осадки прекратились, но, как выясняется, ненадолго. Начиная с полудня вновь ожидается дождь, а днем в промежутке между 2 и 4 часами грозы при температуре от 16 до 18 градусов. Поскольку трафик в латвийской столице зависит во многом от погоды, будем информировать и дальше вас о развитии событий. Пока же о прошедшем ночью дожде напоминают лишь подтопления и большие лужи. В частности, на улице Круспилс, на Лелвардес, на Юглас или на первой линии в Чекуркансе. В остальном видим нормальный для этого времени летний трафик. 3 балла на мониторе. Заторы собираются в привычных местах. В районе перекрестка Круспилс и Гранита, на Густава Земглагатва перед Бриба со стороны Восточной магистрали, а также на Карля Ульманя перед Венебазгатвой в обоих направлениях. И еще в нескольких местах в городе не работают светофоры, в частности на Мукусалас, на перекрестке с Бикинсалас. В общем, друзья, сообщайте обо всем важном, неожиданном, интересном, в первую очередь о том, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Как, например, это сделал Алексей Счастливчик. Его сообщение послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин, будьте внимательны, а всем, кто в пути, легкого и безопасного движения.
2: Доброе утро, дорожная информация. Островной мост в сторону Задвинья пробочка собралась, не совсем реальная для этого времени суток, поэтому объезжайте. Всем удачи на дорогах.
1: Буквально только что прислал сообщение водитель грузовика Виктор, рассказал о большущей луже недалеко от Гриндекса.
3: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Сегодня такая же ситуация после дождя на Круспилской, как было пару дней назад. Тоже лужа на 2 полосы. Уважаем друг друга, стараемся сильно не обливать. Все, всем удачи.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
7: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
6: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
8: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
6: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Новости со всего мира и музыка мирового класса. Конечно же, все для вас. И хочется напомнить, что музыка вообще-то давно перестала быть просто музыкой. Сегодня любимые исполнители собирают вокруг себя огромные сообщества людей, готовых часами стоять в очереди за билетами, лететь через полмира на концерт, искренне переживать за каждое решение организаторов. Иногда эта любовь оказывается настолько сильной, что поклонники готовы выйти на настоящую демонстрацию. О необычной акции фанатов группы BTS расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Фанаты южнокорейской поп-группы BTS организовали акцию протеста после отмены запланированного концерта в Чили. Как передает Охуас, об этом сообщает газета «Чосон Ильбо». Три выступления BTS были запланированы в октябре в национальном стадионе в Сантьяго. 3 июля местные власти не одобрили заявку местного организатора на проведение мероприятий. Они выразили опасения, что сцена может повредить покрытие стадиона перед спортивными событиями. BTS планировали установить круговую сцену весом до 600 тонн. Их также не устроило, что продажи билетов начались задолго до рассмотрения заявки. Министр спорта заявлял, что отказ не означал бесповоротную отмену концертов. По его словам, в стране нет таких же больших площадок, как национальный стадион, чтобы вместить достаточное количество зрителей. 5 июля поклонники коллектива вышли на улицы столицы Чили и прошли маршем до резиденции президента под лозунгом «Музыка и искусство не вредят стадиону». Позже власти сообщили, что получили новое предложение от местного организатора, которое соответствует нормам.
1: Вообще это удивительная сила. Не политика, не экономика, а музыка. Она способна объединить людей, которые никогда раньше не встречались. Говорят на разных языках, живут на разных континентах. Конечно, власти тоже можно понять. Безопасность стадиона, спортивные соревнования, технические требования. Да, это все, конечно, реальные вопросы, которые нельзя игнорировать. Но и поклонников понять несложно. Когда месяцами ждешь концерт любимой группы, строишь планы, покупаешь билеты, а потом все это оказывается вдруг под вопросом, то, знаете, такие вот резкие эмоции тоже объяснимы. Хорошо, что в этой истории стороны, кажется, решили искать не конфликт, а компромисс. Это всегда лучше, чем обмен громкими заявлениями. И знаете, популярность артиста сегодня измеряется, наверное, не только количеством прослушиваний. Настоящий успех – это когда люди готовы выйти на улицу не потому, что их кто-то попросил, а вот потому, что музыка стала частью их жизни. И, конечно, хотелось бы, чтобы в итоге победили все. И зрители увидели концерт, и стадион остался целым. Оставайтесь на радио «Мелодия», ведь хорошая музыка должна объединять людей, а не становиться поводом для разногласий.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно. Местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Highway.
1: Реклама на Радио Мелодия.
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
3: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене

0: Подкаст.
1: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
2: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. И вот многие уверены, что лишний вес появляется только из-за сладкого, отсутствия спорта или слишком больших порций. Однако врачи все чаще говорят еще об одном факторе, который мы почему-то недооцениваем. Это сон. Причем речь идет не о бессонной ночи перед какой-то важной встречей. Оказывается, даже привычка регулярно спать буквально на час-полтора меньше нормы может незаметно менять работу организма. Подробности расскажет Виталий Дубский.
2: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: Даже умеренный хронический недосып может привести к набору веса на 0,5 килограмма всего за полтора месяца. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета. В исследовании приняли участие 95 здоровых взрослых, которые обычно спали по 7-8 часов в сутки. В течение 6 недель участники ложились спать примерно на 80-90 минут позже обычного, а затем еще 6 недель придерживались привычного режима сна. На протяжении эксперимента ученые отслеживали продолжительность сна, физическую активность, массу тела, окружность талии и ряд показателей обмена веществ. Оказалось, что всего за 6 недель сокращенного сна участники в среднем набрали около 0,5 килограмма. Одновременно они стали менее активными. Время, проводимое сидя или без движения, увеличилось примерно на 17 минут в день. А у мужчин и женщин после наступления менопаузы – почти на полчаса. По словам руководителя исследования Мари Пьер Сентонж, прибавка в полкилограмма может показаться небольшой, однако она возникла всего за 6 недель, без каких-либо других изменений образа жизни. Если подобный режим сохраняется месяцами или годами, набор веса может стать клинически значимым. Авторы отмечают, что большинство предыдущих исследований изучали последствия экстремального недосыпа – около 4 часов сна в сутки. В новой работе смоделировали условия, приближенные к реальной жизни, поскольку многие взрослые регулярно спят лишь по 5-6 часов. Исследователи также напоминают, что ранее на этой же группе добровольцев было показано – хронический недосып снижает чувствительность к инсулину, а также усиливает воспалительные процессы, связанные с развитием сердечно-сосудистых заболеваний.
3: Вообще, сон – удивительная вещь. Пока мы спокойно спим, кажется, что ничего не происходит. Но именно в это время организм занимается огромной работой, восстанавливается, наводит порядок, регулирует обмен веществ. А мы потом удивляемся, вроде ем как обычно, спортом занимаюсь, а вес почему-то потихонечку растет. Вот поэтому врачи все чаще ставят сон в один ряд с правильным питанием и физической активностью. Знаете, это даже немного успокаивает. Не всегда нужно искать какую-то сложную причину. Иногда начать стоит с самого простого – вовремя лечь спать. Конечно, бывают периоды, когда выспаться невозможно. Это и рабочие какие-то авралы, маленькие дети, срочные дела. Ну, согласитесь, жизнь редко бывает идеальной. Но если хронический недосып уже становится нормой, организм обязательно однажды выставит нам счет. Так что хороший сон – это не роскошь, не награда за тяжелый день. Это такая же важная часть заботы о здоровье, как прогулка, правильный обед или утренняя зарядка. Иногда самый полезный совет звучит удивительно просто. Сегодня постарайтесь лечь спать немного пораньше.
2: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы настроены на волну 93.9, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у нас четверг. Четверг, 9 июля, ну и знаете, настало время нам полистать гороскоп. Четверг этот поможет, по мнению астрологов, увидеть истинную ценность людей, собственных решений. Не все будет развиваться быстро, зато многое станет понятнее. И, как говорят астрологи, сегодня лучше делать выводы по действиям, а не по обещаниям. Это убережет от лишних разочарований и приведет к удачным решениям. Что же конкретно каждому знаку зодиака, давайте сейчас разберемся.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны. День потребует немного больше терпения, чем обычно, но результат вас приятно удивит. Не пытайтесь ускорить то, что уже движется в нужную сторону. Дайте событиям возможность созреть. Тельцы. Сегодня удачно складываются вопросы, связанные с деньгами, покупками и домашними делами. Разумный подход принесет больше выгоды, чем спонтанность. Совет. Прежде чем тратить, сравните хотя бы два варианта. Близнецы. Кто-то неожиданно поддержит вашу идею или поможет с тем, что казалось сложным. Не бойтесь рассказывать о своих планах тем, кому доверяете. Не держите хорошую мысль только при себе. Раки. Вы почувствуете, что пора отпустить ситуацию, которая давно отнимала силы. Освободившееся место быстро заполнится чем-то более важным. Совет. Перестаньте возвращаться к тому, что уже нельзя изменить. Львы, ваш оптимизм сегодня окажется заразительным. Люди будут охотнее соглашаться с вами, если увидят искренний интерес, ну, а не желание победить в споре. Вдохновляйте, а не убеждайте. Девы, день хорошо подходит для небольших улучшений дома, на работе или в личных привычках. Именно они дадут самый заметный эффект уже скоро. Совет – измените одну мелочь, которая давно вас раздражает. Весы. Сегодня стоит уделить внимание человеку, с которым вы давно собирались поговорить. Один честный диалог способен снять сразу несколько вопросов. Не ждите идеального момента для разговора. Скорпион. Информация, полученная сегодня, поможет принять более уверенные решения. Не торопитесь делиться выводами. Сначала проверяйте факты. И, конечно, доверяйте проверенным источникам, а не слухам. Стрельцы. День располагает к новым знакомствам и неожиданным совпадениям. Даже короткая встреча может оказаться полезной в будущем. Совет – будьте открыты для общения вне привычного круга. Козероги. Ваше упорство принесет первые заметные результаты. Не обесценивайте собственный путь только потому, что он оказался длиннее, чем хотелось. Отметьте то, что уже удалось сделать. Водолей. Сегодня полезно посмотреть на привычную задачу под другим углом. Простое решение окажется эффективнее самого сложного плана. Спросите себя, можно ли сделать это проще. Рыбы. День обещает приятные эмоции, если не перегружать себя чужими ожиданиями. Иногда лучший выбор – сохранить внутреннее спокойствие. И, конечно, совет от астролога

0: на радио «Мелодия».
1: За минувшие полчаса трафик в латвийской столице прибавил 1 балл с тройки до четверки. Загруженность дорог в данный момент составляет 44% при 18 существенных заторах. Это основные показатели, они могут еще немного увеличиться к 9 часам. Сегодня днем ждем движения на уровне 3-4 баллов и отметим, что в прогнозе, начиная с полудня и до 18 часов, значатся осадки. А в промежутке между 2 и 4 дня, возможно, гроза. Примем это к сведению, обратим внимание, что за вчерашнюю среду в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 88 ДТП. В них пострадали 7 человек. Подробнее о сводке в госполиции мы поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». А сейчас еще одно сообщение на дорожную тему от Алексея Счастливчика. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и легкого четверга.
2: По городу много где не работают светофоры, видимо, последствия дождя. Самый неприятный, наверное, перекресток – это Лубана-Сахарова. Не работал светофор, там такая тоже по Сахарова непонятка происходит. Но будьте внимательны. И много затоплений, луж глубоких. Объезжайте аккуратно. Всем удачи на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга.

0: удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самая низкая цена. Бунецибе. АБЦ.
1: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Рэдифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rediofest.lv. Реклама на Радио Мелодия. Кулинарная энциклопедия Радио Мелодия.
2: Баньми. Почти 100 лет, вплоть до середины прошлого века, Вьетнам был колонией Франции, что, конечно, нашло свое отражение и в местных кулинарных традициях. Одной из новинок, которую французы завезли в страну, был багет. На основе него вьетнамцы и стали готовить популярное ныне блюдо – баньми. Готовится оно следующим образом. В невероятно мягкий мини-багет из рисовой и пшеничной муки кладут свежие овощи, маринады, вьетнамские разновидности ветчины и колбасы, паштет, глазунью и острый соус. Подают же закуску с холодным зеленым чаем или лаймовым лимонадом. К настоящему времени этот вьетнамский фастфуд уже завоевал любовь многих людей по всему миру. Но особенно полюбилось это лакомство жителям Нью-Йорка и Токио, где сейчас найти баньми почти так же просто, как и на его родине во Вьетнаме.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Риге цены на жилье растут в 2 раза быстрее, чем арендная плата. Далее об этом и других событиях более подробно. За год средняя стоимость аренды квартир в Риге выросла на 5-6%, тогда как цены продажи увеличились примерно в 2 раза, сообщила компания недвижимости «Латио». Сейчас почти каждый 5-й человек в Латвии проживает в арендованном жилье, тогда как в других странах Европы эта доля превышает 50%, отмечают эксперты компании. По их словам, в Латвии цены на аренду значительно ограничены уровнем платежеспособности потенциальных арендаторов. В целом, в июне в Риге для покупки было доступно 3530 квартир, из которых более 64% составляли предложения в новостройках. На первичном рынке новых проектов в Риге средняя цена сделок по сравнению с маем осталась без изменений. Стоимость квадратного метра жилой площади в новых домах в центре Риги в среднем составляла 3800 евро, в районах 2650 евро, а в отреставрированных довоенных зданиях в центре достигала 3100 евро. За год рост цен на жилье составил 10-14%. На вторичном рынке новых проектов средние цены сделок в центральном районе превысили 3300 евро за квадратный метр. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в районах 2330 евро за квадратный метр, что означает рост на 14%. Без изменений в июне оставался и рынок квартир в серийных домах. Средняя цена жилья в районах Риги составляла около 1180 евро за квадратный метр, а в центре 1560 евро за квадратный метр. Для этих квартир рост цен также превышает 10% по сравнению с прошлым годом. Первый месяц лета на сайтах объявлений своих будущих арендаторов ожидали 2640 квартир, сообщает «Латио». Из них только 35% составляли квартиры в серийных домах в районах Риги, тогда как большинство, 1718 арендных квартир, находились в новостройках и отреставрированных домах в разных районах столицы. Рост арендной платы в Риге остается умеренным, однако различия между районами значительные. Например, аренда однокомнатной квартиры в новостройке в первой половине 2026 года составляла около 540 евро в месяц в центре Риги, 500 евро в Иманте, 460 евро в Агенскалнсе. Для двухкомнатных квартир в новостройках аренда в центре составляет около 760 евро в месяц, в Агенскалнсе 720, в Тейке 610 евро. Однако общая картина показывает, что арендные цены не успевают за ростом цен при продаже жилья, сообщает «Латио». Согласно данным Евростат, с 2010 по 2024 год цены на жилье в ЕС выросли на 53%, тогда как арендная плата – на 24%. Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный и северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пекка. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И сегодня у нас четверг, 9 июля. Самое время открыть исторический календарь, потому что сегодня в нем есть все. И борьба за независимость, и большой спорт, и маленькое бумажное изобретение, и мировой рекорд в бассейне, и даже песня, которая больше полувека не выходит из моды.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, начнем с события государственного масштаба. 9 июля 1816 года, 210 лет назад, Аргентина официально объявила независимость от Испании. Именно этот день считается рождением современной Аргентинской республики. Ну и сегодня для аргентинцев это главный национальный праздник. Перенесемся в Англию. В 1877 году стартовал первый в истории Уимблдонский теннисный турнир. Тогда участие принимали всего 22 спортсмена, а зрителей было меньше, чем сейчас, ну, собирает хороший школьный концерт. Никто и представить себе не мог, что через полтора века Уимблдонский турнир станет самым престижным соревнованием в мире тенниса. Есть в календаре очень бытовая дата. В 1887 году английский промышленник Джон Диккенсон представил первые бумажные салфетки. Ну, до этого за столом чем только не вытирались. И рукавом, и скатертью, занавесками. Ну, в более приличных домах, конечно, вытирались тканевыми салфеточками. Казалось бы, мелочь, да? Но иногда самые привычные вещи оказываются настоящими изобретениями, без которых уже невозможно представить нашу повседневную жизнь. А в 1922 молодой американский пловец Джонни Вайсмюллер стал первым человеком в истории, который проплыл 100 метров вольным стилем быстрее одной минуты – за 58,6 секунды. Позже весь мир узнает его уже не как олимпийского чемпиона, но и как самого знаменитого исполнителя роли Тарзана. Еще вот одна музыкальная страница истории. 9 июля 1964 года, 62 года назад, британский хит-парад возглавила песня «The House of the Rising Sun» в исполнении группы «The Animals». Композиция стала одной из визитных карточек эпохи и считается до сих пор классикой рок-музыки. Кто родился 9 июля? В 1937-м на свет появился Дэвид Хокни, один из самых влиятельных современных художников, самых дорогих, между прочим. Его яркие работы сегодня украшают крупнейшие музеи мира, ну и, к сожалению, ушел он из жизни буквально на днях, недель назад. В 1940-м родился Сева Новгородцев. Для нескольких поколений слушателей его голос стал символом свободы эфира. Его музыкальные программы русской службы BBC открывали окно в мир западной рок-музыки. В 1946-м, 80 лет назад, родился Бон Скотт, легендарный фронтмен группы AC/DC, чей голос навсегда вошел в историю хард-рока. К сожалению, в 80-м он из-за нелепой случайности ушел в мир иной. 9 июля 1956 года родился Том Хэнкс. Да-да, ему сегодня исполняется 70 лет. Двукратный лауреат премии «Оскар». Актер, которого зрители любят за фильмы «Форрест Гамп», «Изгой», «Спасти рядового Райана» и десятки других картин, ставших современной классикой. Ну и, наконец, сегодня день рождения отмечает Марк Алмонд, музыкант, чей голос группа Soft Cell подарила миру один из самых узнаваемых хитов 80-х «Tainted Love». Вот такой сегодня день, 9 июля. Пусть для вас он тоже будет удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФЛВ и Билишу Сервис.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот вспоминаю, чего я только не коллекционировал в своем детстве. Там были, конечно же, марки. Ну, филателия была тогда невероятно популярной. Спичечные этикетки тоже это было. Ну и, пожалуй, вот еще одно любопытное, в общем-то, собирательство – это нумизматика. То есть я собирал какие-то старинные монетки. Ну, часто, конечно, там то, что привозили из других стран, какие-то, может быть, даже там были, по-моему, дореволюционные копеечки. Достаточно дорогое, я скажу, действительно, удовольствие это все коллекционировать. Но оказывается, что и в наши дни это невероятно популярное занятие. И в Соединенных Штатах собираются выпустить первую за 100 лет некруглую монету. Я думаю, она станет просто хитом у коллекционеров-нумизматов. Все подробности расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Монетный двор США выпустит первую в новейшей истории США монету некруглой формы «Звон свободы, колокол свободы». Об этом сообщила пресс-служба монетного двора. По ее информации, монета в форме колокола будет выпущена к 250-летию основания США. На лицевой стороне монеты будет изображен колокол с трещиной и надпись «Liberty». Даты 1776-2026 и девиз «На Бога уповаем». На обратной стороне будет изображен Independence Hall на фоне фейерверка. Надпись «Соединенные Штаты Америки», девиз «Из многих единое» на латыни. Выпуск памятных монет является давней традицией в США. Самой популярной в истории стала монета, посвященная Статуе Свободы, выпущенная в 1986 году и проданная тиражом почти 1,5 миллиона экземпляров. Успешными также были выпуски, посвященные 250-летию Джорджа Вашингтона, летним Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе и 200-летию Конституции США.
1: Вообще коллекционеры удивительные люди. Они умеют видеть ценность там, где большинство видит просто монету. Иногда оказывается, что необычная форма или редкий тираж значит гораздо больше, чем номинал. И хочу подчеркнуть, что вот именно эта монета к 250-летию Америки выйдет тиражом символическим 2026 экземпляров. А все это значит, что еще до начала продаж она уже становится настоящей мечтой коллекционеров. Такие вещи очень редко задерживаются в свободной продаже и со временем, конечно, растут, только растут в цене. История знает немало примеров, когда памятные монеты сначала покупали как сувенир, а затем, спустя годы, они превращались в настоящие раритеты. И, пожалуй, в этом есть особое очарование нумизматики. Маленький кусочек металла способен рассказать историю целой страны, сохранить память о важном событии и даже стать настоящей семейной реликвией. Так что, возможно, кто-то уже сейчас мечтает пополнить свою коллекцию именно этим необычным колоколом. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы любим истории, в которых даже небольшие вещи могут оказаться по-настоящему ценными.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Микрофон Олег Пека. И, наверное, у каждого из нас есть свое представление об идеальном городе. Для кого-то это место, где много парков, велосипедных дорожек. Для кого-то безопасные улицы, хорошая медицина, удобный общественный транспорт. А кто-то скажет главное, чтобы утром можно было без пробок добраться на работу. И вот каждый год эксперты пытаются ответить на вопрос, какие города действительно создают лучшие условия для жизни. Об итогах нового мирового рейтинга расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Британский аналитический центр Economist Intelligence Unit, EIU, представил ежегодный рейтинг самых комфортных для жизни городов мира. Первое место второй год подряд занял Копенгаген. Как передает Ohu.as, об этом пишет CNN. Рейтинг составляется на основе данных о здравоохранении, образовании, культуре, окружающей среде и инфраструктуре городов. Аналитики оценивают проблемы, с которыми человек может там столкнуться. Копенгаген занял первое место благодаря высоким показателям стабильности и инфраструктуре, а также высокому качеству государственных услуг. На втором месте, как и в прошлом году, оказалась Вена. В 2025-м она делила строчку с Цюрихом, который в 2026-м опустился на 3 позиции ниже. Также в топ-10 попали Мельбурн, Сидней, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио. Из-за войны в Иране несколько городов опустились в рейтинге, в частности, Кувейт, Маскат и Тегеран. В EIU отметили, что средний показатель качества жизни в мире не изменился с прошлого года. Снижение уровня стабильности на Ближнем Востоке компенсировалось улучшением здравоохранения в Азии.
5: Когда публикуют такие рейтинги, всегда хочется узнать секрет победителей. Но, как правило, никакой магии там нет. Лучшие города мира редко становятся лучшими благодаря чему-то одному. Это не самый красивый парк, не самое высокое здание. Это множество мелочей, которые каждый день делают жизнь людей чуточку удобнее. Ну, например, чистые улицы, надежный транспорт, который ходит как часы, хорошие больницы, возможность спокойно гулять вечером, не опасаясь ничего. Все это кажется обыденным, пока, знаете, вот однажды не исчезает. Наверное, именно поэтому комфорт нельзя построить за один год. Он складывается постепенно из сотен решений, тысяч маленьких деталей. И знаете, такие рейтинги полезны, ну, не потому, что они определяют победителей. Они просто показывают ориентир. Каким может быть город, если в центре внимания оказывается не только экономика, но и сам человек? А всем нам, независимо от того, где мы живем, хочется одного и того же. Чтобы город был удобным, безопасным и таким, куда приятно возвращаться после любого путешествия. Ведь лучший город – это не всегда тот, который занимает первое место в мировом рейтинге, а тот, в котором чувствуешь себя дома. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы рассказываем о мире, не забывая о том, что качество жизни начинается с простых вещей.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать доброго утра. Ну и в завершение нашего утреннего блока общения на радио «Мелодия» хочу напомнить, что все три часа для вас работал Олег Пека, развлекал как мог, собирал новости. И напоследок, конечно, мы не обойдемся без новостей кино. Есть персонажи, которые уходят со сцены, а есть те, кто просто делает очень длинный перерыв. И, похоже, именно так решил поступить Али Джи.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Саша Барон Коэн, знаменитый актер, продюсер и исполнитель там роли Бората и Бруно и многих других, тайно завершил съемки нового фильма, в котором возвращает тоже одного из своих самых знаменитых культовых героев. Все происходило в строжайшем секрете, так же, как вот когда-то снимались Борат и Бруно. Пока известно вообще очень мало, но для поклонников комедии это оказалось достаточно, чтобы новость моментально разлетелась по всему миру. Если вы помните начало 2000-х, то наверняка помните и Али Джи. Это одна из первых масок Саши Барона Коэна, с которой он, собственно говоря, и прославился, по-моему, сначала на телевидении. Его знаменитый желтый спортивный костюм, темные очки, бесконечная уверенность в собственной правоте. И вопросы, после которых серьезные политики, ученые, знаменитости не знали смеяться им или срочно искать выход из студий. Самое интересное, что Али Джи никогда не рассказывал анекдоты. Он просто очень серьезно задавал невероятно глупые вопросы. И вдруг выяснялось, что собеседник начинает запутываться гораздо сильнее самого шутника. Наверное, именно поэтому персонаж и стал таким культовым. Он высмеивал не конкретных людей. Он высмеивал нашу привычку делать умный вид, даже тогда, когда мы совершенно ничего не понимаем. Возвращение таких героев – любопытная история. Сегодня, когда новости в телефоне обновляются почти каждые пару минут, кажется, что прошлое исчезает очень быстро. Но проходит 20 лет, и оказывается, что хорошие персонажи не стареют. Потому что меняются технологии, меняются мода, меняются социальные сети, а вот человеческая самоуверенность, она остается примерно такой же. Кстати, есть ощущение, что у Али Джи сегодня будет еще больше материала для работы, чем 20 лет назад. Ведь сегодня каждый второй считает себя экспертом буквально по всем вопросам. И если раньше достаточно было попасть на телевидение, чтобы тебя слушали, то теперь для этого иногда хватает телефона и хорошего интернета. Короче говоря, возвращение Али Джи выглядит очень своевременным. Похоже, он снова напомнит нам простую вещь. Чувство юмора – один из лучших способов проверить, не слишком ли серьезно мы начали относиться к самим себе. Всем хорошего дня, и пусть в вашей жизни всегда будет место для смеха над собой. Это, пожалуй, один из самых надежных признаков хорошего настроения. Встретимся после 16 часов, буду встречать вас с работы.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Все идет пока по привычному сценарию. К 9 часам на мониторе появились ненадолго 5 баллов. В данный момент трафик снизился и находится в диапазоне между 3 и 4. При этом остается несколько существенных заторов. Например, на Карля Урманя один со стороны Островного моста перед Вени Базгатве, а другой в направлении центра. Начинается, не доезжая улицы Лепаяс. Там ведутся дорожные работы и перекрыта полоса. По этой же причине затруднено движение на Бриеве Базгатве в направлении центра перед перекрестком с Ропажу. Есть и другие места в городе, где можно задержаться, но не более чем на несколько минут. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. В Риге и столичном регионе зарегистрировано 88 ДТП. 7 человек пострадали, в том числе 2 на электрогаджетах, пешеход и 1 велосипедист погиб. Вчера около 17:30 в Салкарской волости в местечке Преде он съехал с проезжей части и упал в реку Петерупе. В результате происшествия погиб. Ведется расследование. Два слова о погоде. Сейчас все хорошо, переменная облачность, временами светит солнце, однако с полудня и до 18 часов по прогнозу вероятны осадки. В промежутке с 2 до 4 дня возможна гроза. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио Мелодия.
2: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацкиты». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена» и «Венеция и Неаполь» Ференца Листа. В пятницу, 17 июля в 19 часов в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты, билишу сервис.
0: Реклама на радио Мелодия. Мегаполисы мира на радио Мелодия.
6: Будапешт. Кому-то он нравится, кому-то нет, но Будапешт совершенно точно не оставляет равнодушным. Это единственная европейская столица-курорт. В этом горячем городе самое большое количество термальных источников

0: из всех городов мира. Здесь живет 20% населения всей Венгрии, а по утрам в воздухе витает запах свежей выпечки, доносящийся из многочисленных пекарен, где с каждым посетителем здороваются как со старым знакомым. Венгрия во многом похожа на Россию. Иные районы Будапешта можно запросто перепутать с каким-нибудь условным Алтуфьево. А местные собачники также далеко не всегда убирают за своими питомцами. В то же время здесь чувствуется влияние Европы. Например, в супермаркетах персонал всегда здоровается с приходящими покупателями. Для горожан совершенно нормально, если незнакомый мужчина придержит для женщины дверь в магазине или подаст руку при выходе из троллейбуса. А автомобилисты всегда пропускают пешеходов на зебре. В Будапеште живет около 2 миллионов человек. Это город, в котором постоянно светит солнце и в целом довольно теплый климат. Поэтому, как типичные жители южных теплых стран, венгры никуда не спешат, могут что-нибудь ненароком потерять, а простой и доступный круглосуточный сервис здесь кажется чем-то нереальным. Поэтому здесь никто даже не пытается успеть сделать 5 дел за один день. Все расслаблены и безмятежны. Основу досуга местных жителей составляют способствующие еще большему расслаблению купальни, неторопливые прогулки и местная особенность – руинные пабы. Так называемые «руинки» — невероятное место. Они возникли после Второй мировой войны, когда жители города начали собираться в разрушенных бомбами домах. Здания, конечно, все давно восстановили, но горожане уже так привыкли, что до сих пор встречаются в помещениях, где много странных предметов и хаоса. Люди приходят в руин-пабы, чтобы поговорить, выпить и потанцевать. Здесь можно увидеть вещи, будто принесенные с мусорной свалки, тележки и ванны, необычные арт-объекты. В заведениях нет правил, дресс-кода и пафос. Таковы почти все ночные клубы Будапешта. В пятницу и субботу тусовки там не утихают до самого рассвета. Самый спокойный день — воскресенье. Горожане отсыпаются. Некоторые бары не работают. Летом по выходным власти закрывают для транспорта мост Свободы, и местные устраивают прямо на проезжей части пикники и концерты, занимаются йогой или просто приходят проводить закат. Будапешт в несколько раз меньше многих мегаполисов, например, таких как Москва. Зато здесь гармонично разместилось несколько уединенных парков, туристические достопримечательности и вполне современные бизнес-кварталы с оживленными торговыми центрами. Все это в сочетании с теплым климатом, солнечной погодой, полезными термальными источниками и приятным неагрессивным населением способно перечеркнуть все недостатки Будапешта и сделать его одним из самых привлекательных мегаполисов мира.
1: Мегаполисы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В 10 классы рижских школ на данный момент принято менее половины от запланированного числа учащихся, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В настоящее время в 10 классы муниципальных школ Риги зачислены 2050 учеников. Еще 1061 претендент получил приглашение и подтвердил его, однако окончательное заявление на обучение пока не подал. Как сообщалось ранее, в этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий, обеспечив в общей сложности до 4500 учебных мест. Всего приглашения были направлены 4067 уникальным претендентам, что составляет 76% от общего числа поступающих. Еще 24% кандидатов приглашений пока не получили. На данный момент отклонены 3223 приглашения, а еще 13366 приглашений аннулированы. Это происходит в случаях, когда абитуриент выбирает конкретное учебное заведение, после чего все его заявки с более низким приоритетом автоматически отменяются. Напомним, что в этом году на обучение в 10 классах средних школ подали заявки 5332 ученика. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра ЛАСР Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учений НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 7 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Картинки мира» на радио «Мелодия». Булонский лес. Париж.
1: Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во времена Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
0: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что после проверки крупных и дорогих государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельным должностным лицам, возможно, придется взять на себя ответственность. Премьер подчеркнул, что власти выделяют колоссальные бюджеты на цифровизацию, но траты никто не верифицирует. Кулбергс привел пример, что государство тратит 50 миллионов евро на IT-часы, но в госуправлении нет людей, которые могли бы оценить, адекватна ли эта сумма. По его словам, самый большой коррупционный риск возникает именно там, где невозможно измерить, много это или мало. Премьер считает, что система оказалась изъедена как со стороны заказчиков, которые разрабатывали условия конкурсов, так и со стороны самих закупок. И теперь, по итогам масштабного аудита, ведомства могут лишиться ключевых сотрудников. Кулбергс отметил, что наказание исполнителей не является основной задачей Кабинета министров. Он подчеркнул, что главная цель – добиться системной открытости. Нет оснований считать, что стриминговые платформы могут уйти с латвийского рынка после введения обязанности инвестировать в создание латвийских фильмов и сериалов, заявил министр культуры Наурис Пунтулис. По его словам, представители отрасли относятся к этой инициативе с пониманием, а некоторые платформы уже сейчас инвестируют в латвийскую киноиндустрию. Министр признал, что дискуссии о введении такого регулирования ведутся уже несколько лет. Он пояснил, что одним из главных факторов, тормозивших принятие решения, было мнение, что подобное регулирование следует вводить единообразно на уровне всего ЕС, а не отдельных государств-членов. Пунтулис отметил, что со временем все больше государств-членов ЕС решили самостоятельно ввести такое регулирование, и их число уже достигло 17. Поэтому Латвия решила больше не ждать единого европейского подхода и продвигать изменения самостоятельно. Как уже сообщалось, во вторник правительство поддержало поправки к закону о кино, которые предусматривают обязанность поставщиков аудиовизуальных услуг финансово участвовать в создании произведенных в Латвии фильмов и сериалов. Законопроект предусматривает, что поставщики услуг ежегодно должны будут инвестировать на это не менее 3,5% от доходов, полученных в Латвии в предыдущем году. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 7 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: В мире было и есть немало отважных путешественников, которых можно смело назвать искателями приключений. Но почти всем им далеко до американца Стивена Фоссета. Этот мультимиллионер страдал просто невероятной жаждой к путешествиям и приключениям. На его счету 116 рекордов, установленных на воздушных шарах, самолетах, парусных яхтах, планерах и дирижаблях. Почти половина из них остаются непревзойденными. Все свои заработанные деньги Стивен Фоссет тратил на реализацию своих экстремальных устремлений. Он поднимался на высочайшие вершины мира, дважды был на Эвересте, с четвертой попытки переплыл Ла-Манш, но главной страстью Фоссета были воздухоплавание и авиация. В своем стремлении подчинить себе небо он в одиночку совершил кругосветку на воздушном шаре, установил рекорд кругосветного полета на самолете без посадки и дозаправки и перелетел над Андами на рекордной высоте 15 400 метров. Конечно, во время этих рискованных путешествий Стивен не раз попадал в ситуации, когда его жизнь буквально висела на волоске. Но ему удивительно везло. Кто бы еще выжил, падая в бушующее море на пробитом молнией воздушном шаре с высоты почти 9 километров? В других путешествиях при вынужденной посадке воздушного шара он побывал в России и в Бразилии. Но каждый раз, едва ступив на твердую землю, искатель приключений немедленно начинал планировать следующее путешествие.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курзаме в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо. Пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сегодня, 9 июля, в 8 вузах Латвии начался единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале Latvia LV продлится до 20 июля, а очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. С 30 июня в системы, используемые для организации и проведения выборов, более не вносятся никакие функциональные улучшения, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Латвии Марис Зведрис. По его словам, мечты и планы были и остаются масштабными, однако их реализация станет задачей уже следующих после ближайших выборов. Есть ряд решений, которые в системах пока не будут работать так хорошо, как хотелось бы. Но хорошая новость заключается в том, что у нас есть модули этих систем в том виде, в котором они на данный момент завершены, и мы будем работать с ними, сказал Зведрис. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учения нам и проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до 1 месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 7 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Петр Ильич Чайковский. Декабрь. Святки. Осенью 1875 года Петр Ильич Чайковский получил заказ, который вызвал у него невероятный интерес. Сочинить 12 фортепианных пьес, каждая из которых должна была отображать природную зарисовку или жанровую сценку, соответствующую определенному календарному месяцу. Произведения должны были выходить ежемесячно в приложении к журналу «Новелист» в качестве приятного сюрприза подписчикам. В первом выпуске журнала в 1876 году была напечатана фортепианная композиция, озаглавленная «Январь» у Камелька. В следующие месяцы Чайковский исправно поставлял новые пьесы, а под конец года издатель решил преподнести читателям «Новелиста» рождественский подарок. В декабре, одновременно с выходом одноименного произведения, каждый из подписчиков получал в подарок красиво оформленный сборник музыкальных пьес под заголовком «Времена года». Петр Ильич Чайковский. Декабрь. Святки.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацкиты». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена» и «Венеция и Неаполь» Ференца Листа. В пятницу, 17 июля в 19 часов, в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он отметил, что тенденции в отношении цен на топливо являются позитивными, поскольку достигнутые ценовые максимумы на мировых рынках снизились примерно на 30-40%. В то же время министр подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается нестабильной. Несмотря на заявления о снижении напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, сохраняются риски, которые не позволяют гарантировать стабилизацию рынков. Однако, по словам министра, в целом наблюдаются положительные тенденции, а влияние цен на топливо на экономику Латвии уменьшилось. Комментируя возможность введения дополнительных мер поддержки, Валенис сообщил, что некоторые министры поднимали вопрос об отмене ранее введенных механизмов поддержки, но было достигнуто соглашение сохранить их, учитывая продолжительное влияние повышенных цен на топливо и необходимость дальнейшей поддержки экономики. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры одобрено. Правительством предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседании правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишосервис.лв.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Банми. Почти 100 лет, вплоть до середины прошлого века, Вьетнам был колонией Франции, что, конечно, нашло свое отражение и в местных кулинарных традициях. Одной из новинок, которую французы завезли в страну, был багет. На основе него вьетнамцы и стали готовить популярное ныне блюдо – банми. Готовится оно следующим образом. В невероятно мягкий мини-багет из рисовой и пшеничной муки кладут свежие овощи, маринады, вьетнамские разновидности ветчины и колбасы, паштет, глазунью и острый соус. Подают же закуску с холодным зеленым чаем или лаймовым лимонадом. К настоящему времени этот вьетнамский фастфуд уже завоевал любовь многих людей по всему миру. Но особенно полюбилось это лакомство жителям Нью-Йорка и Токио, где сейчас найти баньми почти так же просто, как и на его родине во Вьетнаме.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на Билишу Сервис.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: мелодии легенды. На радио «Мелодия».
1: Есть мелодии, которые не нуждаются в словах. Они дышат вместе с нами, звучат изнутри, будто это не музыка, а голос самой души. Именно такой стала музыка к фильму «Пианино» Джейн Кэмпион. История немой женщины, которая разговаривает с миром только через прикосновение к клавишам. Автор этой звенящей тишины – британский композитор Майкл Найман. Ему удалось невозможное – создать музыку, где каждое нажатие на клавишу – это признание, боль и свобода. Самая знаменитая тема «The heart asks pleasure first» звучит как дыхание под водой, хрупкое, ускользающее, почти невыразимо красивое.

Любопытно, что в фильме эту музыку исполняет сама актриса Холли Хантер. Она действительно сама играет на пианино, и этот факт добавляет подлинности каждой ноте. А в альбомной версии за инструмент садится сам Майкл Найман. Его пальцы, как перья, касаются клавиш. Тема основана на старинной шотландской песне «Gloomy Winters Nu Ava». Это не случайность. Музыка словно мост между временами, как сама героиня фильма, между двумя мужчинами, двумя мирами, двумя жизнями. Саундтрек пианино стал классикой современной киномузыки. Его переигрывали оркестры и рок-группы, использовали в показах мод и фигурном катании. Он вдохновил финскую группу Nightwish, Александра Маккуина, японских чемпионов и тысячи слушателей по всему миру. А все потому, что в этой музыке правда, та, которую не скажешь словами. Только тишиной, только прикосновением.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ринкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке «Цитаделе», ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый 10-й ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Картинки мира» на радио «Мелодия». Булонский лес. Париж.
1: Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во времена Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
0: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булец ИПСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер «Шепах» в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булец ИПСАБЦ.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Rai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что после проверки крупных и дорогих государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельным должностным лицам, возможно, придется взять на себя ответственность. Премьер подчеркнул, что власти выделяют колоссальные бюджеты на цифровизацию, но траты никто не верифицирует. Кулбергс привел пример, что государство тратит 50 миллионов евро на IT-часы, но в госуправлении нет людей, которые могли бы оценить адекватно ли эта сумма. По его словам, самый большой коррупционный риск возникает именно там, где невозможно измерить, много это или мало. Премьер считает, что система оказалась изъедена как со стороны заказчиков, которые разрабатывали условия конкурсов, так и со стороны самих закупок. И теперь, по итогам масштабного аудита, ведомства могут лишиться ключевых сотрудников. Кулбергс отметил, что наказание исполнителей не является основной задачей Кабинета министров. Он подчеркнул, что главная цель – добиться системной открытости. В пятницу 10 июля в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билеты.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Барбадос. Маленькая Англия. Так называют самый восточный и самый развитый остров Карибского моря – Барбадос. Это прозвище он получил, во-первых, потому что на нем действительно отмечается высокий, практически европейский образ жизни, а во-вторых, потому что он более 300 лет находился под властью Великобритании. Столица Барбадоса, Бриджтаун, даже чем-то напоминает Лондон. Например, там есть своя Трафальгар-сквер, полный аналог главной лондонской площади. Сейчас она, правда, называется Площадью Героев, но сходство от этого не становится меньше. Британское влияние сказалось и на привычках местных жителей. Они свято чтят традицию 5 o'clock tea и больше всего любят играть в гольф и крикет. На острове даже проводились международные чемпионаты по этим видам спорта. Стоит ли говорить, что все жители свободно владеют английским и с пиететом относятся к королеве Елизавете II. Еще одним напоминанием о колониальных временах на Барбадосе служат плантации сахарного тростника, на которых раньше трудились рабы Британской империи. Плантации сохранились до сих пор и продолжают приносить ощутимый доход в местную казну. Сахарному тростнику посвящено и главное местное культурное событие – карнавал Crop Off. Он начинается после сбора урожая и длится в течение нескольких летних месяцев. Кстати, на нем вполне можно встретить певицу Риану. В последнее время она не упускает случая надеть пестрое бикини и повеселиться на этом празднике. Почему именно на Crop Off, а не на карнавале в Рио? Очень просто. Рианна – уроженка Барбадоса. Она выросла на этом острове и именно там начала свою музыкальную карьеру. Сейчас она почетный посол культуры Барбадоса и заодно главная местная знаменитость. Но есть у Барбадоса и еще одна национальная героиня. Правда, она уже не поет, а летает. Это летучая рыба. У берегов острова она водится в таком изобилии, что в древности Барбадос даже прозвали «землей летучей рыбы». Там ее можно встретить практически везде, даже в качестве изображения на монетах, не говоря уже о ресторанах, где она выступает одним из главных деликатесов. На острове бытует поверье. Человек, хотя бы раз отведавший местной летучей рыбы, обязательно вернется на Барбадос.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В вузах Латвии начался прием на программы основного обучения. Далее об этом и других событиях более подробно. В 8 вузах Латвии в четверг стартовал единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Вентспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. В свою очередь, абитуриенты, которые в первом туре не получили учебного места ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, с 27 июля до 16 часов 29 июля смогут подать заявку на участие во втором туре. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяет конкурсный рейтинг, то есть количество набранных баллов. Он рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой, с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Формулы опубликованы на сайтах соответствующих вузов. За прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 16 вызовов, связанных с необходимостью распилить представлявшие угрозу сломанные или надломленные деревья. 9 вызовов поступили из Риги и ее окрестностей, 3 из Курзема, 2 из Видземе, по одному из Земгале и Латгале. Минувшей ночью по всей Латвии прошли сильные ливни. В четверг страна по-прежнему находится в зоне действия циклона, который принесет новые осадки. Местами ожидаются сильные грозовые ливни. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пекка. Меня здесь уже, конечно, ждет наш звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и для тех, кто спешит домой, может быть, не хочет стоять у плиты, проголодавшись, забегает в какой-нибудь вот ресторанчик, кафе быстрого питания, вот мы сейчас на эту тему и поговорим. Короче, искусственный интеллект добрался до последнего бастиона человечества, до рецепта идеального бургера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Исследователи из Стэнфордского университета решили научить нейросеть не только писать тексты, не только рисовать картинки, но еще и придумывать новые гамбургеры. Для этого они загрузили в систему 2216 рецептов. А затем поставили перед ней необычную задачу – создать бургер, который был бы одновременно вкуснее, полезнее и экологичнее привычного фастфуда. Получилась программа «Бургер AI», но самое интересное началось потом. Более 100 посетителей ресторанов Сан-Франциско приняли участие в слепой дегустации. Они совершенно не знали, какой бургер перед ними – созданный искусственным интеллектом или специально приготовленная версия знаменитого «Биг Мак». И вот оказалось, что некоторые рецепты, придуманные нейросетью, получили такие же, а иногда даже более высокие оценки за вкус, текстуру и общее впечатление. Причем исследователи утверждают еще одну любопытную вещь. Нейросеть никогда не видела рецепт Big Mac. Его не было среди тех 2000 рецептов, на которых она училась. Она пришла к похожему сочетанию ингредиентов самостоятельно, анализируя вкусовые предпочтения людей. Но история на этом не заканчивается. Один из бургеров на основе грибов оказался в несколько раз экологичнее привычных мясных аналогов. А вот другой, фасолевый, почти вдвое превзошел их по питательной ценности. Получается, искусственный интеллект уже пытается решить задачу, над которой повара ломают голову десятилетиями. Как сделать так, чтобы было и вкусно, и полезно, и при этом не дороже для природы? Вообще, это очень интересное направление. Мы-то привыкли думать, что еда – это вдохновение, семейные рецепты, ну и, конечно же, какие-то секретные ингредиенты, которые передаются из поколения в поколение. А вот теперь рядом с шеф-поваром появляется еще один помощник. Не человек и даже не повар, а компьютер, который умеет анализировать миллионы сочетаний продуктов и делает это быстрее любого кулинара. Конечно, это вовсе не означает, что завтра уже все рестораны мира заменят своих шеф-поваров нейросетями. Хорошая кухня всегда начинается с человека. Но, возможно, скоро искусственный интеллект станет чем-то вроде очень талантливого су-шефа. Он будет предлагать неожиданные идеи, а вот окончательное решение все равно, конечно, останется за тем, кто стоит у плиты. По мне, так это кажется хорошей новостью, потому что будущее – это все-таки не соревнование человека с машиной. Самые интересные открытия рождаются тогда, когда они начинают работать вместе. Всем хорошего вечера. Пусть на вашей кухне всегда находится место и для любимых семейных рецептов, и для новых идей. Иногда именно они делают привычные блюда по-настоящему особенными.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселиба с центру Апвейна и с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-policlinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот вспоминаю, чего я только не коллекционировал в своем детстве. Там были, конечно же, марки. Ну, филателия была тогда невероятно популярной. Спичечные этикетки тоже это было. Ну и, пожалуй, вот еще одно любопытное, в общем-то, собирательство – это нумизматика. То есть я собирал какие-то старинные монетки. Ну, часто, конечно, там то, что привозили из других стран, какие-то, может быть, даже там были, по-моему, дореволюционные копеечки. Достаточно дорогое, я скажу, действительно, удовольствие это все коллекционировать. Но оказывается, что и в наши дни это невероятно популярное занятие. И в Соединенных Штатах собираются выпустить первую за 100 лет некруглую монету. Я думаю, она станет просто хитом у коллекционеров-нумизматов. Все подробности расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Монетный двор США выпустит первую в новейшей истории США монету некруглой формы «Звон свободы, колокол свободы». Об этом сообщила пресс-служба монетного двора. По ее информации, монета в форме колокола будет выпущена к 250-летию основания США. На лицевой стороне монеты будет изображен колокол с трещиной и надпись «Liberty». Даты 1776-2026 и девиз «На Бога уповаем». На обратной стороне будет изображен Independence Hall на фоне фейерверка. Надпись «Соединенные Штаты Америки», девиз «Из многих единое» на латыни. Выпуск памятных монет является давней традицией в США. Самой популярной в истории стала монета, посвященная Статуе Свободы, выпущенная в 1986 году и проданная тиражом почти 1,5 миллиона экземпляров. Успешными также были выпуски, посвященные 250-летию Джорджа Вашингтона, летним Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе и 200-летию Конституции США.
1: Вообще коллекционеры – удивительные люди. Они умеют видеть ценность там, где большинство видит просто монету. Иногда оказывается, что необычная форма или редкий тираж значит гораздо больше, чем номинал. И хочу подчеркнуть, что вот именно эта монета к 250-летию Америки выйдет тиражом символическим 2026 экземпляров. А все это значит, что еще до начала продаж она уже становится настоящей мечтой коллекционеров. Такие вещи очень редко задерживаются в свободной продаже и со временем, конечно, растут, только растут в цене. История знает немало примеров, когда памятные монеты сначала покупали как сувенир, а затем, спустя годы, они превращались в настоящие раритеты. И, пожалуй, в этом есть особое очарование нумизматики. Маленький кусочек металла способен рассказать историю целой страны, сохранить память о важном событии и даже стать настоящей семейной реликвией. Так что, возможно, кто-то уже сейчас мечтает пополнить свою коллекцию именно этим необычным колоколом. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы любим истории, в которых даже небольшие вещи могут оказаться по-настоящему ценными.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФ ЛВ и Билишу Сервис.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот многие уверены, что лишний вес появляется только из-за сладкого, отсутствия спорта или слишком больших порций. Однако врачи все чаще говорят еще об одном факторе, который мы почему-то недооцениваем. Это сон. Причем речь идет не о бессонной ночи перед какой-то важной встречей. Оказывается, даже привычка регулярно спать буквально на час-полтора меньше нормы может незаметно менять работу организма. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Даже умеренный хронический недосып может привести к набору веса на 0,5 килограмма всего за полтора месяца. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета. В исследовании приняли участие 95 здоровых взрослых, которые обычно спали по 7-8 часов в сутки. В течение 6 недель участники ложились спать примерно на 80-90 минут позже обычного, а затем еще 6 недель придерживались привычного режима сна. На протяжении эксперимента ученые отслеживали продолжительность сна, физическую активность, массу тела, окружность талии и ряд показателей обмена веществ. Оказалось, что всего за 6 недель сокращенного сна участники в среднем набрали около 0,5 килограмма. Одновременно они стали менее активными. Время, проводимое сидя или без движения, увеличилось примерно на 17 минут в день, а у мужчин и женщин после наступления менопаузы – почти на полчаса. По словам руководителя исследования Мари Пьер Сентонш, прибавка в полкилограмма может показаться небольшой, однако она возникла всего за 6 недель, без каких-либо других изменений образа жизни. Если подобный режим сохраняется месяцами или годами, набор веса может стать клинически значимым. Авторы отмечают, что большинство предыдущих исследований изучали последствия экстремального недосыпа – около 4 часов сна в сутки. В новой работе смоделировали условия, приближенные к реальной жизни, поскольку многие взрослые регулярно спят лишь по 5-6 часов. Исследователи также напоминают, что ранее на этой же группе добровольцев было показано, хронический недосып снижает чувствительность к инсулину, а также усиливает воспалительные процессы, связанные с развитием сердечно-сосудистых заболеваний.
6: Вообще сон – удивительная вещь. Пока мы спокойно спим, кажется, что ничего не происходит. Но именно в это время организм занимается огромной работой. восстанавливается, наводит порядок, регулирует обмен веществ. А мы потом удивляемся, вроде ем как обычно, спортом занимаюсь, а вес почему-то потихонечку растет. Вот поэтому врачи все чаще ставят сон в один ряд с правильным питанием и физической активностью. Знаете, это даже немного успокаивает. Не всегда нужно искать какую-то сложную причину. Иногда начать стоит с самого простого – вовремя лечь спать. Конечно, бывают периоды, когда выспаться невозможно. Это и рабочие какие-то авралы, маленькие дети, срочные дела. Ну, согласитесь, жизнь редко бывает идеальной. Но если хронический недосып уже становится нормой, организм обязательно однажды выставит нам счет. Так что хороший сон – это не роскошь, не награда за тяжелый день. Это такая же важная часть заботы о здоровье, как прогулка, правильный обед или утренняя зарядка. Иногда самый полезный совет звучит удивительно просто. Сегодня постарайтесь лечь спать немного пораньше.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек. Огромное количество всевозможных новостей со всего мира для вас приготовил. Ну и давайте поговорим о поедании лаймового пирога. Знаете, иногда победу в соревновании приносит не сила, а одна очень странная идея.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Так вот, во Флориде прошел традиционный чемпионат по скоростному поеданию знаменитого лаймового пирога. Того самого Key Lime Pie, который считается официальным десертом штата. Правила простые. Перед участником 9-дюймовый пирог со взбитыми сливками. Руки использовать нельзя. Можно надеть очки или даже маску для дайвинга, но есть придется исключительно лицом. Победителем стал 62-летний Кевин Ренли. На весь пирог ему потребовалось 59,6 секунды. Но самое интересное даже не время, а его тактика. Два предыдущих года он занимал второе место и решил, что проблема вовсе не в скорости. По его словам, главным препятствием были взбитые сливки. Поэтому он сразу после сигнала снял футболку, буквально нырнул в пирог грудью, поднялся, и почти все сливки остались у него на груди, а не на лице. После этого он перевернул пирог вверх дном, сначала съел начинку, оставив сухую песочную основу напоследок. Именно она, как признался чемпион, всегда была самой сложной частью. Ну, согласитесь, не каждый день можно услышать, что секрет спортивного успеха заключается в том, чтобы сначала испачкать собственную грудь взбитыми сливками. Но знаете, что мне понравилось в этой истории больше всего? Ведь этот человек не выиграл случайно. Два года подряд он проигрывал в финале, а затем уже сел и начал анализировать, что ему мешает, где теряется время, что можно сделать иначе. И вот получился, я бы сказал, даже почти научный подход. А ведь так и устроены многие большие победы. Со стороны кажется, человеку просто повезло. А ведь на самом деле за этим стоят десятки маленьких выводов, которые никто не замечает. Кстати, была у Кевина еще одна причина обязательно победить. Дело в том, что чемпионат проходил в день годовщины его свадьбы. И он потом с улыбкой признался журналистам: «Мне очень не хотелось возвращаться домой и снова говорить жене, что я занял второе место». Есть еще одна любопытная деталь. Новый чемпион – местный житель. И он честно сказал, что ему надоело смотреть, как победный кубок каждый год увозят приезжие. «Этот трофей должен оставаться у нас, в Ки-Уэсте», – объяснил он. Получается, иногда человека мотивируют вовсе не деньги, не слава, а желание наконец-то закончить то, что несколько лет подряд никак не получалось. И знаете, пожалуй, это самая универсальная история на свете. Неважно, идет ли речь о большом проекте, спортивном рекорде или просто о пироге со взбитыми сливками. Иногда между вторым местом и первым лежит всего лишь одна хорошая идея. Так что хорошего вам вечера, и пусть следующая задача, над которой вы давно ломаете голову, однажды тоже найдет свое неожиданное решение.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Это хорошо, когда некоторые прогнозы не сбываются или сбываются не полностью. Дождь, обещанный синоптиками днем, все же прошелестел, но только и всего. А в данный момент временами даже ярко светит солнце. Однако расслабляться рановато, поскольку осадки еще могут выпасть, но вряд ли будут серьезные, чтобы существенно повлиять на трафик. В общем, поживем, увидим, а в данный момент обстановка на дорогах уже сложная. 6 баллов на мониторе и почти 40 мест с заторами. На общем непростом фоне выделяется пробка на Карля Ульманя-Гатва перед ЛЕПС. Судя по нашей информации, там перекрыта одна полоса. И более 10 минут уже можно оставить с островного моста в Пардаугову перед Венебас-Гатвы. Как обычно, тормозит улица Круспилс со стороны моста Славу к перекрестку с Гранита. И минут на 10 затор на улице Юглас от Бикернехского кольца в сторону улицы Муреню. В общем, вечерний разъезд стартовал. Будет просто замечательно, если вы, друзья, будете сообщать нам обо всем важном, неожиданном, интересном, что встретится на пути, особенно о том, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин, будьте внимательны, и я желаю всем безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне Цимс АБЦ.
3: Большие города.
4: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
5: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
6: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацкиты». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена» и «Венеция и Неаполь» Ференца Листа. В пятницу, 17 июля в 19 часов в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.

0: великого математика Декарта, а также бывшего польского короля Яна Казимира, в XII веке променявшего престол на место аббата в этой церкви. С 30-х годов XX века бульвар Сен-Жермен стал сердцем ночной жизни богемного Парижа. В местных кафе «Демаго» и «Флора» немало времени проводили Эрнест Хемингуэй, Альберт Камю, Жан-Поль Сартр и Симона де Бувуар. В честь Сартра и Бувуар, кстати, в 2000 году была названа одна из площадей, расположенных в этом квартале, на пересечении бульвара Сен-Жермен с улицей Бонапарта. В наши дни всемирно известный бульвар Сен-Жермен славится не только модными ресторанами и кафе. Улица является теперь и дорогим шопинг-центром, в котором расположены элитные бутики и магазины от кутюр.
1: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Более четверти работников в Латвии боятся потерять работу. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 29% работников боятся потерять работу, сообщили в компании по подбору персонала «Сиа Алма Карьер Латвия» со ссылкой на результаты проведенного опроса. Самый высокий уровень неуверенности в сохранении работы наблюдается в сфере юриспруденции и права. 46% респондентов признались, что не уверены в стабильности своего рабочего места. В сфере информационных технологий потерять работу опасаются 38% опрошенных. В области управления персоналом 37%. 7%, а в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса 34%. В госсекторе 30% сотрудников государственных и муниципальных учреждений также боятся потерять работу. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг 29%. И здравоохранения и социальной помощи также 29%. В Алма Карьер Латвии отмечают, что опасения по поводу увольнения часто связаны с конкретными сигналами на рабочем месте. Так, 24% респондентов не уверены в финансовой устойчивости своей компании, 23% знают коллег, недавно потерявших работу, 22% сообщили, что работодатель начал сокращать расходы, 18% связывают свои опасения с реорганизацией и другими существенными изменениями в компании. Эксперты подчеркивают, что страх потерять работу – серьезный сигнал для любой организации. Если почти треть сотрудников не уверена в своем будущем в компании, это неизбежно сказывается как на результатах работы, так и на лояльности персонала. Работодателям стоит уделять больше внимания внутренней коммуникации и тому, как сотрудникам объясняются происходящие изменения. В ночь с 11 на 12 июля в Риге пустят дополнительные трамваи и автобусы. Транспорт понадобится зрителям, которые приедут в Межапарк на концерт «Моей родине». До начала мероприятия на 11-й трамвайный маршрут выйдут 15 дополнительных составов. Разводить публику по домам будут уже 24 трамвая. Автобус под номером 48 тоже поменяет график. На нем организуют 4 экстра рейса до концерта и 7 после его завершения. Кроме того, для удобства горожан и гостей столицы назначили 3 специальных поезда. Железнодорожники подтвердили, что составы помогут людям добраться до большой сцены, до центра города глубокой ночью. Электрички отправятся от станции Мангалы в 23:40, в 0 часов 10 минут, в 3 часа 10 минут. Дорога до Рижского центрального вокзала займет 17 минут. 11 и 12 июля электрички между центральной станцией и Мангалы пустят с интервалом в полчаса. Латвия находится в зоне действия циклона. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот есть новости, которые звучат почти как фантастика. Например, такая. Скоро вода из моря может оказаться дешевле воды из магазина.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Китайские ученые разработали солнечную систему опреснения морской воды, которая расходует почти вдвое меньше энергии, чем существующие технологии. По расчетам исследователей, если запустить эту технологию в промышленном масштабе, получать питьевую воду окажется дешевле, чем производить обычную бутилированную. Согласитесь, звучит непривычно. Мы ведь с детства знаем простую вещь. Море вокруг огромное, но пить из него нельзя. И вдруг выясняется, что проблема уже не столько в самой воде, сколько в технологии. Причем работает все это от солнца. Никаких тут фантастических источников энергии. Просто более удачная инженерная идея. Вообще, история технологии устроена очень интересно. Сначала появляется изобретение, которое кажется слишком дорогим, доступно, дескать, только избранным. А вот потом проходит несколько лет, и вдруг оно становится настолько привычным, что мы уже не можем представить жизнь без него. Ну, вспомните, когда-то мобильный телефон стоил как подержанный автомобиль. Видеозвонки были сюжетом научной фантастики. Навигатор оказался роскошью. А вот сегодня мы удивляемся, если интернет пропадает хотя бы на 5 минут. Возможно, и с водой произойдет нечто похожее. Особенно для тех стран, где море совсем рядом, а пресной воды катастрофически не хватает. Если новая технология действительно оправдает ожидания, это будет означать не просто более дешевую воду. Это новые сады, новые фермы, новые возможности для миллионов людей. Иногда одно инженерное решение меняет гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И знаете, эта история заставляет посмотреть шире. Что еще сегодня кажется слишком дорогим, невозможным или недоступным? Может быть, через 20 лет мы будем также удивляться ценам на аккумуляторы, домашнюю солнечную энергию или медицинские технологии? Будущее редко приходит с громкими фанфарами. Чаще всего оно появляется тихо, в лаборатории, где кто-то просто пытается сделать привычную вещь немного лучше. А потом оказывается, что привычный мир уже изменился. Всем хорошего вечера, и пусть в вашей жизни почаще появляются новости, которые дают повод с оптимизмом смотреть в будущее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Госполиция задержала водителя, который на автомобилях премиум-класса воровал бензин. Начато расследование серийных краж на нескольких АЗС в Ригейлевском районе. С марта по настоящее время кражи совершались по проверенной схеме. Мужчина подъезжал к заправке, заливал в автомобиль топливо, уезжал не заплатив. По случаю как-то прихватил и халявные бутерброды. Преступления совершались на авто «Люксмарок», на «Порше» или «Мерседес-Бенц». Машины принадлежали, правда, другому лицу, но находились в пользовании молодого человека 26 лет. Добавим, что он регулярно менял иностранные госномера. Но только, друзья мои, не надо эту схему запоминать, потому что сколько веревочки не виться, конец всегда один. В общем, 8 июля злоумышленника задержали. Он гражданин Латвии, ранее в поле зрения госполиции не попадал. Ведется расследование. Мы возвращаемся на магистрали улицы Латвийской столицы. Здесь трафик на 7 баллов. И уже 50 заторов с хвостиком. Еще одно проблемное место. Перекресток с Локос и Юрмалас-Гатве. Там установлен новый светофор. Велосипедистам и пешеходам стало удобно. Зато водители в этом районе утопают в пробках. Говорят, новый светофор работает в тестовом режиме и адаптируется под транспортный поток. А в Рижской думе уверяют, что в конце концов результат будет хорошим. Настройка светофора происходит и займет несколько дней. Ну что ж, пожалуй, хватит пока истории в этом выпуске. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего вечера и будьте внимательны, особенно при пересечении пешеходных переходов и велодорожек.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Новости со всего мира и музыка мирового класса. Конечно же, все для вас. И хочется напомнить, что музыка вообще-то давно перестала быть просто музыкой. Сегодня любимые исполнители собирают вокруг себя огромные сообщества людей, готовых часами стоять в очереди за билетами, лететь через полмира на концерт, искренне переживать за каждое решение организаторов. Иногда эта любовь оказывается настолько сильной, что поклонники готовы выйти на настоящую демонстрацию. О необычной акции фанатов группы BTS расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Фанаты южнокорейской поп-группы BTS организовали акцию протеста после отмены запланированного концерта в Чили. Как передает Охуас, об этом сообщает газета Чосон Ильбо. Три выступления BTS были запланированы в октябре в национальном стадионе в Сантьяго. 3 июля местные власти не одобрили заявку местного организатора на проведение мероприятий. Они выразили опасения, что сцена может повредить покрытие стадиона перед спортивными событиями. BTS планировали установить круговую сцену весом до 600 тонн. Их также не устроило, что продажи билетов начались задолго до рассмотрения заявки. Министр спорта заявлял, что отказ не означал бесповоротную отмену концертов. По его словам, в стране нет таких же больших площадок, как национальный стадион, чтобы вместить достаточное количество зрителей. 5 июля поклонники коллектива вышли на улицы столицы Чили и прошли маршем до резиденции президента под лозунгом «Музыка и искусство не вредят стадиону». Позже власти сообщили, что получили новое предложение от местного организатора, которое соответствует нормам.
1: Вообще это удивительная сила. Не политика, не экономика, а музыка. Она способна объединить людей, которые никогда раньше не встречались. Говорят на разных языках, живут на разных континентах. Конечно, власти тоже можно понять. Безопасность стадиона, спортивные соревнования, технические требования. Да, это все, конечно, реальные вопросы, которые нельзя игнорировать. Но и поклонников понять несложно. Когда месяцами ждешь концерт любимой группы, строишь планы, покупаешь билеты, а потом все это оказывается вдруг под вопросом, то, знаете, такие вот резкие эмоции тоже объяснимы. Хорошо, что в этой истории стороны, кажется, решили искать не конфликт, а компромисс. Это всегда лучше, чем обмен громкими заявлениями. И знаете, популярность артиста сегодня измеряется, наверное, не только количеством прослушиваний. Настоящий успех – это когда люди готовы выйти на улицу не потому, что их кто-то попросил, а вот потому, что музыка стала частью их жизни. И, конечно, хотелось бы, чтобы в итоге победили все. И зрители увидели концерт, и стадион остался целым. Оставайтесь на радио «Мелодия», ведь хорошая музыка должна объединять людей, а не становиться поводом для разногласий.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: RYFEST – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Реклама на радио Мелодия. Вечер на радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наш эфир на радио Мелодия. Микрофон Олег Пека. И, наверное, у каждого из нас есть свое представление об идеальном городе. Для кого-то это место, где много парков, велосипедных дорожек. Для кого-то безопасные улицы, хорошая медицина, удобный общественный транспорт. А кто-то скажет, главное, чтобы утром можно было без пробок добраться на работу. И вот каждый год эксперты пытаются ответить на вопрос, какие города действительно создают лучшие условия для жизни. Об итогах нового мирового рейтинга расскажет Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Британский аналитический центр Economist Intelligence Unit, EIU, представил ежегодный рейтинг самых комфортных для жизни городов мира. Первое место второй год подряд занял Копенгаген. Как передает Ohu.as, об этом пишет CNN. Рейтинг составляется на основе данных о здравоохранении, образовании, культуре, окружающей среде и инфраструктуре городов. Аналитики оценивают проблемы, с которыми человек может там столкнуться. Копенгаген занял первое место благодаря высоким показателям стабильности и инфраструктуре, а также высокому качеству государственных услуг. На втором месте, как и в прошлом году, оказалась Вена. В 2025-м она делила строчку с Цюрихом, который в 2026-м опустился на 3 позиции ниже. Также в топ-10 попали Мельбурн, Сидней, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио. Из-за войны в Иране несколько городов опустились в рейтинге, в частности, Кувейт, Маскат и Тегеран. В EIU отметили, что средний показатель качества жизни в мире не изменился с прошлого года. Снижение уровня стабильности на Ближнем Востоке компенсировалось улучшением здравоохранения в Азии.
2: Когда публикуют такие рейтинги, всегда хочется узнать секрет победителей. Но, как правило, никакой магии там нет. Лучшие города мира редко становятся лучшими благодаря чему-то одному. Это не самый красивый парк, не самое высокое здание. Это множество мелочей, которые каждый день делают жизнь людей чуточку удобнее. Ну, например, чистые улицы, надежный транспорт, который ходит как часы, хорошие больницы, возможность спокойно гулять вечером, не опасаясь ничего. Все это кажется обыденным, пока, знаете, вот однажды не исчезает. Наверное, именно поэтому комфорт нельзя построить за один год. Он складывается постепенно из сотен решений, тысяч маленьких деталей. И знаете, такие рейтинги полезны, ну, не потому, что они определяют победителей. Они просто показывают ориентир, каким может быть город, если в центре внимания оказывается не только экономика, но и сам человек. А всем нам, независимо от того, где мы живем, хочется одного и того же. Чтобы город был удобным, безопасным и таким, куда приятно возвращаться после любого путешествия. Ведь лучший город – это не всегда тот, который занимает первое место в мировом рейтинге, а тот, в котором чувствуешь себя дома. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы рассказываем о мире, не забывая о том, что качество жизни начинается с простых вещей.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, кажется, мода окончательно решила, что удивить ее уже невозможно. Потому что этим летом в интернете неожиданно главным символом стиля стал хот-дог. Да-да, самая обычная сосиска в булке.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В соцсетях набирает популярность так называемая хот-дог-эстетика. Люди устраивают вечеринки в стиле хот-дога, делают маникюр с миниатюрными сосисками, заказывают торты в виде хот-догов, покупают футболки и сувениры. А началось все с короткого фрагмента из фильма «Блондинка в законе 2», где героиня Дженнифер Кулидж с особой интонацией произносит слово «хот-дог». Интернет это услышал, улыбнулся и решил, что пора превращать шутку в модный тренд. И ведь это уже никого не удивляет. Когда-то модными становились дорогие дизайнерские вещи. Потом минимализм, потом винтаж, а теперь сосиска. Интернет вообще живет по своим законам. Здесь нет комиссии по вопросам вкуса. Нет экспертов, которые собираются за круглым столом и говорят: «Так-так, в этом сезоне утверждаем хот-дог». Все происходит гораздо проще. Кто-то удачно пошутил, кто-то повторил, потом еще тысячи человек. И вот уже магазины начинают выпускать тематические товары. Маркетологи срочно придумывают, как же встроить сосиску в свою рекламную кампанию. Получается удивительная экономика. Раньше реклама создавала моду, а сегодня мода все чаще рождается из случайной шутки. Наверное, дело в том, что интернет очень любит самоиронию. Люди устали от бесконечно серьезных лиц и идеальных фотографий. Иногда гораздо приятнее надеть футболку с хот-догом, чем делать вид, будто это последний писк высокой моды. И вот если честно, в этом есть что-то симпатичное. Мир становится немного легче, он разрешает посмеяться над собой. Хотя вот все-таки остается ощущение, что расслабляться нам рано. Если сегодня главным героем интернета стал хот-дог, кто знает, что будет через месяц? Вареная картошка? Огурец? Чайник? С современными трендами никогда нельзя быть уверенным. Так что хорошего вам вечера, и пусть этим летом главным модным аксессуаром для вас все-таки останется хорошее настроение. Оно, в отличие от интернет-трендов, никогда не выходит из моды.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
4: Банми. Почти 100 лет, вплоть до середины прошлого века, Вьетнам был колонией Франции, что, конечно, нашло свое отражение и в местных кулинарных традициях. Одной из новинок, которую французы завезли в страну, был багет. На основе него вьетнамцы и стали готовить популярное ныне блюдо – бань ми. Готовится оно следующим образом. В невероятно мягкий мини-багет из рисовой и пшеничной муки кладут свежие овощи, маринады, вьетнамские разновидности ветчины и колбасы, паштет, глазунью и острый соус. Подают же закуску с холодным зеленым чаем или лаймовым лимонадом. К настоящему времени этот вьетнамский фастфуд уже завоевал любовь многих людей по всему миру. Но особенно полюбилось это лакомство жителям Нью-Йорка и Токио, где сейчас найти баньми почти так же просто, как и на его родине во Вьетнаме.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Минфин понизил прогноз роста ВВП Латвии на этот и следующий год. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство финансов снизило прогноз роста ВВП Латвии на 2026-2027 годы до 2%. Минфин обновил среднесрочные прогнозы макроэкономических и фискальных показателей с учетом последних тенденций экономического развития и геополитической ситуации. Новые оценки предусматривают более медленный экономический рост и более высокую инфляцию, чем прогнозировалось в феврале, а также отражают ожидаемый объем фискального пространства на ближайшие годы. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы после обострения конфликта в Персидском заливе, сбои в цепочках поставок и растущую неопределенность, прогноз экономического роста Латвии на этот год снижен на 0,6% до показателя 2%. На 2027 год снижен на 0,7% до 2% по сравнению с февральскими прогнозами 2026 года. В конце периода прогнозы темпы экономического роста вновь достигнут 2,5%, считают в Минфине. Одновременно повышен прогноз инфляции на 2026 год до 3,6%, рост 0,7%, на 2027 год до 3,3%, также рост 0,7%. В дальнейшем ожидается ее стабилизация на уровне 2,3%. Прогнозы занятости и безработицы практически не изменились по сравнению с февральской оценкой. Основным фактором по-прежнему остается демографическая ситуация. Безработица в 2026 году прогнозируется на уровне 6,6% с последующим постепенным снижением, тогда как численность занятых останется в целом стабильной с небольшой тенденцией к сокращению. Прогноз роста заработной платы также был скорректирован после более слабого, чем ожидалось, роста в первом квартале. По оценке Минфина, среднемесячная брутто зарплата в 2026 году увеличится на 5,5% до 1915 евро. Аналогичные темпы роста ожидаются и в последующие годы, постепенно приближаясь к росту производительности труда. Осенью в ходе подготовки проекта государственного бюджета на 2027 год и бюджетных рамок на 2027-30 годы Минфин обновит макроэкономические и фискальные прогнозы, уточнит целевые показатели бюджетного баланса и пересчитает объем фискального пространства. В министерстве также предупреждают, что уже сейчас необходимо готовить решения по сокращению государственных расходов и увеличению доходов бюджета, чтобы обеспечить соблюдение фискальных требований Европейского Союза и национального законодательства. Латвия находится в зоне действия циклона. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пека. Хотите узнать один простой способ чаще получать согласие от людей? Знаете, речь не о гипнозе и даже не о шоколадке в подарок. Оказывается, достаточно дать человеку возможность спокойно сказать «нет».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Именно к такому парадоксальному выводу пришли социологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они изучили почти 200 реальных ситуаций, когда люди просили друг друга о помощи и вот обнаружили такую любопытную закономерность. Большинство из нас просит неправильно. Причем ошибка очень знакомая. Мы часто начинаем разговор так, как будто бы согласие уже получено. «Слушай, отвези меня завтра в аэропорт». «А ты же сможешь помочь мне с переездом?» «Одолжишь денег до зарплаты?» И вот собеседник оказывается в неловком положении. Отказать как будто бы неудобно, а согласиться тоже не всегда хочется. А вот исследователи говорят, гораздо лучше работает другая фраза. Например, «Если тебе неудобно, ничего страшного». Или «Если у тебя не получится, я пойму». То есть, на первый взгляд, это кажется странным. Как будто бы ведь вы сами уменьшаете свои шансы. Говорите, что если нет, то окей. Однако происходит обратное. Когда человек понимает, что на него не давят, ему гораздо легче принять решение. И вот если он соглашается, он делает это уже искренне, а не из чувства вины. Вообще, это правило работает не только с просьбами. Мы ведь все не очень любим, когда нас загоняют в угол. Когда говорят «Но ты же не откажешь» или еще хуже «Я знаю, что ты согласишься». Вот после таких слов хочется согласиться, только чтобы потом долго об этом жалеть. Есть еще одна интересная деталь. Небольшие просьбы люди выполняют довольно часто, а вот серьезные гораздо реже. И это абсолютно нормально, потому что у каждого есть свои возможности, планы и обязательства. Наверное, настоящее уважение к человеку начинается именно с понимания, что он имеет право сказать «нет». И знаете, парадокс заключается в том, что именно после такого уважительного отношения «да» звучит гораздо чаще. Так что в следующий раз, когда вы будете кого-нибудь о чем-нибудь просить, попробуйте оставить ему пространство для выбора. Возможно, это окажется самым убедительным аргументом. Хорошего вам вечера, и пусть рядом будут люди, которые помогают вам не потому, что им неудобно вам отказать, а потому, что они действительно хотят вам помочь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Вечерний трафик в латвийской столице постепенно идет на спад, однако свободное движение восстановится не так быстро, как бы нам того хотелось. На максимуме примерно в половине шестого было 8 баллов и 67 заторов. В данный момент 5 баллов на мониторе и 37 мест, где движение затруднено. В пробочном топе улица Валдемара в направлении Вантового моста и далее до улицы Мелнсила. Приличный затор на Слукас перед Юрмалас Гатве, а также на прилегающих улицах. На Карле Ульмане Гатве сложно в обоих направлениях и сразу в нескольких местах. Сложно выехать в сторону Югла и на Видземское шоссе по Бриюбас Гатве, и на улице Югла затруднения в сторону Муреню еще остаются. В общем и целом, дорожная обстановка улучшается, главное, будьте сами внимательны и ничего не нарушайте. Завтра пятница, с утра ждем легкий трафик, по погоде будет теплый и преимущественно солнечный день, без существенных осадков, с температурой до 21 градуса. На этом о трафике на сегодня все, меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю безопасных дорог и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле наскокина, Тинка, сокращенно скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус сервис».
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
0: Билеты «Билежус Сервис». Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили очень интересный материал о глубоком влиянии закатов и рассветов на психическое и физическое здоровье человека.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Людям вообще свойственно замирать посреди шумной улицы, доставать телефоны и, ну, фоткать закат.
3: Да-да, постоянно такое вижу.
2: Вот, и кажется, что это просто такая банальная погоня за красивой картинкой. Но стопка исследований, которые мы сегодня разбираем, она предлагает совершенно другой взгляд.
3: Абсолютно.
2: Оказывается, эта привычка – это не просто эстетика, а самая настоящая, хоть и неосознанная, медицинская процедура. Так, давайте разберем это. Неужели обычный вид заходящего солнца реально способен физически перестроить наш организм?
3: Меня это еще как. Знаешь, долгое время закаты воспринимались просто как приятный визуальный фон. Но последние данные вскрывают очень глубокий механизм. И начинается все с базовой реакции мозга.
2: Так, и что это за реакция?
3: С чувством масштабного благоговения или трепета, если угодно.
2: Трепет? Звучит как-то, ну, философски. Это то самое чувство, когда дыхание перехватывает от того, насколько все вокруг огромное.
3: Именно. И что здесь действительно увлекательно, так это сама природа этого состояния. Благоговение возникает при столкновении с чем-то прям необъятным.
2: То есть с тем, что не укладывается в рамки?
3: Да. Исследовательница Мишель Шиота доказала одну важную вещь. Когда мы смотрим на закат, мы очень остро ощущаем собственную малость в масштабах Вселенной.
2: Ага. И это как-то влияет на психику?
3: Очень сильно. Этот сдвиг перспективы заставляет мозг снижать значимость личных проблем. Он эффективно прерывает вот этот изматывающий цикл негативных мыслей и тревог.
2: О, это похоже на отдаление масштаба на цифровой карте, когда пробки, дедлайны, повседневные ссоры, они все сливаются в крошечную пиксельную точку и просто исчезают.
3: Точно. Классная аналогия.
2: Но слушайте, одно дело временно поднять себе настроение красивым видом, и совсем другое заявлять, что это меняет работу мозга. Тут есть реальная физика, или мы говорим только об эмоциях?
3: В том-то и дело, что это физическое перепрограммирование. Ученые проводили эксперименты. Одной группе показывали видео, вызывающие благоговение, другой просто нейтральные ролики.
2: И что в итоге?
3: Первая группа значительно лучше справлялась с тестами на когнитивные способности, и они точнее запоминали сложную информацию.
2: Ничего себе! То есть мы буквально освобождаем оперативную память мозга?
3: Да, потому что мозг освободился от руминации, но от постоянного прокручивания стресса. И меняется не только интеллект, меняется еще и поведение.
2: В каком смысле поведение?
3: В другом исследовании ученые намеренно роняли коробку с ручками перед участниками.
2: Ага, классика социальной психологии.
3: Точно. Те, кто перед этим испытывал трепет, ну, например, смотрел на гигантские деревья, они помогали собирать ручки гораздо чаще. Эго отступает, и эмпатия просто взлетает.
2: Вау.
1: Мы продолжим рассказ о влиянии закатов и рассветов на человеческое самочувствие буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондер Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся в студию с невероятно интересной темой о том, как наблюдение за закатами и рассветами вызывает чувство благоговения, которое помогает уменьшить стресс, улучшить память и развивать даже альтруизм. Подробности расскажут Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
4: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Но теперь самое интересное. У людей, которые регулярно испытывают это чувство, фиксируется стабильно низкий уровень цитокинов.
7: Стоп, секунду. Цитокины – это же маркеры воспаления в организме, которые ведут там, к диабету, болезням сердца и депрессии.
6: Все верно.
7: Я могу понять, что красивый вид улучшает настроение или делает нас чуть добрее. Но как созерцание заката может физически погасить воспалительные процессы? Звучит скорее как, ну, магия какая-то.
6: Звучит фантастически, согласна. Но механизм кристально ясен. Хроническое воспаление часто подпитывается фоновым стрессом, вот этой реакцией «бей или беги».
7: А трепет этот стресс отключает.
6: Да. Когда мы чувствуем себя пылинкой, мозг получает сигнал, что угрозы нет, мир огромен и стабилен. Стрессовая ось отключается.
7: И падает кортизол.
6: Именно. Иммунной системе больше не нужно держать тело в состоянии боевой готовности. Цитокины падают просто потому, что исчезает химический сигнал тревоги.
7: Ничего себе. Получается, трепет – это такое глубокое системное обновление организма. Одновременно чистит кеш памяти, повышает эмпатию и сбивает воспаление.
6: Очень точное описание.
7: Но ведь закат – это не только вот этот психологический эффект масштаба. Свет же тоже играет роль.
6: И еще какую. Если мы свяжем это с общей картиной, спектр солнечного света работает как сложнейший химический таймер для тела.
7: Как это работает на практике?
6: Ну смотри, рассвет с его интенсивным светом – это естественная кнопка пуск. Он запускает мощный выброс кортизола.
7: В данном случае кортизол работает как такая чашка природного утреннего кофе для пробуждения.
6: Да, да, точно. А вот закат работает иначе. Рассеянный красный и золотой свет вечера активирует парасимпатическую нервную систему.
7: Это наш механизм отдыха и переваривания?
6: Именно так. Дыхание замедляется, сердцебиение успокаивается, утренний кортизол падает и начинает вырабатываться мелатонин для сна.
7: Если продолжать аналогию с технологиями, свет заката – это команда организму закрыть все фоновые приложения и подготовиться к спящему режиму.
6: Идеальное сравнение. Ученые вообще называют рассветы и закаты книжными упорами нашего дня.
7: Которые удерживают циркадные ритмы.
6: Да, но современная реальность ломает этот механизм. Мы проводим вечера под искусственным синим светом экранов.
7: Который буквально кричит мозгу, что сейчас полдень.
6: Абсолютно. Правда, технологии пытаются исправить то, что сами сломали. Недавние исследования показывают, что LED-лампы, имитирующие закат, реально помогают частично запустить парасимпатическую систему.
7: Поразительный контраст. Мы сидим в офисах с этим современным освещением и при этом биологически лишаемся до самого важного бесплатного инструмента синхронизации.
6: Именно поэтому хроническая усталость и стала нормой. Наша биология просто требует видеть этот переход света.
7: Выходит, каждый раз, глядя на заходящее солнце, мы получаем дозу исцеляющего трепета, который настраивает сон и снижает стресс. И это наталкивает на очень интересную мысль.
6: Какую же?
7: Если искусственный свет погружает биологические системы в хаос, а закаты их лечат, возможно, в архитектуре и городском планировании прямой вид на горизонт должен считаться не просто премиальной роскошью,
6: а базовым требованием.
7: Да. Если мы действительно хотим спасти общественное здоровье, доступ к горизонту должен стать таким же важным стандартом, как чистая вода и свежий воздух.
4: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер. Вы настроены на волну радио «Мелодия». Все три часа для вас работал на этой волне в студии Олег Пека. Мне помогал звукорежиссер Евгений Копейн. Напоследок, как всегда, конечно же, новость кино. И вот, знаете, есть режиссеры, которых любят, есть режиссеры, которых не любят, а есть Уве Болл, человек, вокруг которого уже более 20 лет не утихают споры. Причем иногда кажется, что о нем спорят даже чаще, чем смотрят его фильмы.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На днях Болл решил напрямую пообщаться со зрителями в интернете. Он устроил открытую сессию вопросов и ответов. И, кстати, повод был серьезный. Выход его нового фильма «Гражданин-мститель» с Арми Хаммером в главной роли. Сразу хочу сказать, что фильм этот достаточно провокационный, поскольку он касается проблемы мигрантов и мстителя, который разбирается с ними. Поэтому в Германии эту картину даже запретили, боясь, что она вызовет такую мигрантофобию. Илон Маск на несколько дней открыл доступ к этой картине на платформе X. В общем, там вокруг этой ленты споры кипят нешуточные. Но разговор вот Уве Болла с зрителями сразу же пошел совсем не так, как рассчитывал режиссер. Первый же вопрос прозвучал без всяких церемоний. Зачем

0: Вы продолжаете снимать кино, если уже сделали одни из худших фильмов в истории? Ответ Уве Болла был мгновенным – чтобы превзойти их. Дальше стало еще веселее. Его спрашивали, как он вообще продолжает снимать кино, на что он ответил одним словом – деньги. Поинтересовались, почему он пригласил на главную роль Арми Хаммера, вокруг которого в последние годы было столько скандалов. Болл спокойно объяснил, потому что он отличный актер и подходит для этой роли. В какой-то момент режиссер все-таки даже не выдержал. Он написал своим критикам: «Вы так любите меня ненавидеть, что за этим уже перестали смотреть сами фильмы. Откройте глаза, забудьте мое имя, просто посмотрите кино». Но знаете, что в этой истории самое любопытное? У этого нового фильма Уве Болла, который называется, еще раз напомню, «Гражданин-мститель», всего 6% положительных отзывов критиков на сайте Rotten Tomatoes, но зато зрительская оценка 93%. Вдумайтесь, 6 против 93. Очень редко, когда можно увидеть такой вообще сумасшедший разрыв. Конечно, это не значит, что критики не правы, а зрители правы во всем. Или наоборот, например. Но такие цифры все-таки заставляют задуматься, кто вообще решает, хороший это фильм или плохой. Профессиональный кинокритик, который за год отсматривает там 300 премьер, или человек, который честно купил билет и получил удовольствие. А может быть, лучшим судьей выступит время, которое через 10-20 лет расставит все по своим местам. История кино вообще знает немало фильмов, которые сначала называли провалом, а затем включали в списки классики. И наоборот, картины, которые собирали восторженные рецензии, сегодня помнят только историки кино. Наверное, поэтому самое ценное мнение все-таки остается собственным. Да, можно прочитать рецензию, посмотреть рейтинг, узнать, сколько звезд поставили критики. Но окончательный ответ на вопрос, мое это кино или нет, появляется только после того, как погаснет свет в зале, ну или наоборот закончатся титры. Так что, возможно, совет Уве Болла не так уж и плох. Не обязательно соглашаться с режиссером, но прежде чем спорить, наверное, все-таки стоит посмотреть фильм самому. Хочу пожелать вам хорошего вечера. Смотрите разное кино, доверяйте собственным впечатлениям и вот не бойтесь иногда расходиться во мнении с большинством. Именно это и делает разговоры кино по-настоящему интересным. Всем хороших фильмов, оставайтесь на волне радио «Мелодия», ну а мы с вами встретимся завтра утром.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
1: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
4: Будапешт. Кому-то он нравится, кому-то нет, но Будапешт совершенно точно не оставляет равнодушным. Это единственная европейская столица-курорт. В этом горячем городе самое большое количество термальных источников из всех городов мира. Здесь живет 20% населения всей Венгрии, а по утрам в воздухе витает запах свежей выпечки, доносящийся из многочисленных пекарен, где с каждым посетителем здороваются как со старым знакомым. Венгрия во многом похожа на Россию. Иные районы Будапешта можно запросто перепутать с каким-нибудь условным Алтуфьево. А местные собачники также далеко не всегда убирают за своими питомцами.

0: а простой, доступный, круглосуточный сервис здесь кажется чем-то нереальным. Поэтому здесь никто даже не пытается успеть сделать 5 дел за один день. Все расслаблены и безмятежны. Основу досуга местных жителей составляют способствующие еще большему расслаблению купальни, неторопливые прогулки и местная особенность – руинные пабы. Так называемые «руинки» – невероятное место. Они возникли после Второй мировой войны, когда жители города начали собираться в разрушенных бомбами домах. Здания, конечно, все давно восстановили, но горожане уже так привыкли, что до сих пор встречаются в помещениях, где много странных предметов и хаоса. Люди приходят в руин-пабы, чтобы поговорить, выпить и потанцевать. Здесь можно увидеть вещи, будто принесенные с мусорной свалки, тележки и ванны, необычные арт-объекты. В заведениях нет правил, дресс-кода и пафос. Таковы почти все ночные клубы Будапешта. В пятницу и субботу тусовки там не утихают до самого рассвета. Самый спокойный день – воскресенье. Горожане отсыпаются, некоторые бары не работают. Летом по выходным власти закрывают для транспорта мост Свободы, и местные устраивают прямо на проезжей части пикники и концерты, занимаются йогой или просто приходят проводить закат. Будапешт в несколько раз меньше многих мегаполисов, например, таких как Москва. Зато здесь гармонично разместилось несколько уединенных парков, туристические достопримечательности и вполне современные бизнес-кварталы с оживленными торговыми центрами. Все это в сочетании с теплым климатом, солнечной погодой, полезными термальными источниками и приятным неагрессивным населением способно перечеркнуть все недостатки Будапешта и сделать его одним из самых привлекательных мегаполисов мира.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сегодня, 9 июля, в 8 вузах Латвии начался единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале Latvia.lv продлится до 20 июля, а очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. С 30 июня в системы, используемые для организации и проведения выборов, более не вносятся никакие функциональные улучшения, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Латвии Марис Зведрис. По его словам, мечты и планы были и остаются масштабными, однако их реализация станет задачей уже следующих после ближайших выборов. Есть ряд решений, которые в системах пока не будут работать так хорошо, как хотелось бы. Но хорошая новость заключается в том, что у нас есть модули этих систем в том виде, в котором они на данный момент завершены, и мы будем работать с ними, сказал Зведрис. Нет оснований считать, что стриминговые платформы могут уйти с латвийского рынка после введения обязанности инвестировать в создание латвийских фильмов и сериалов, заявил министр культуры Наурис Пунтулис. По его словам, представители отрасли относятся к этой инициативе с пониманием, а некоторые платформы уже сейчас инвестируют в латвийскую киноиндустрию. Министр признал, что дискуссии о введении такого регулирования ведутся уже несколько лет. Он пояснил, что одним из главных факторов, тормозивших принятие решения, было мнение, что подобное регулирование следует вводить единообразно на уровне всего ЕС, а не отдельных государств-членов. Пунтулис отметил, что со временем все больше государств-членов ЕС решили самостоятельно ввести такое регулирование, и их число уже достигло 17. Поэтому Латвия решила больше не ждать единого европейского подхода и продвигать изменения самостоятельно. Как уже сообщалось, во вторник правительство поддержало поправки к закону о кино, которые предусматривают обязанность поставщиков аудиовизуальных услуг финансово участвовать в создании произведенных в Латвии фильмов и сериалов. Законопроект предусматривает, что поставщики услуг ежегодно должны будут инвестировать на это не менее 3,5% от доходов, полученных в Латвии в предыдущем году. В пятницу 10 июля в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

latest hit to the wisdom of old.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билетшустер.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Петр Ильич Чайковский. Декабрь. Святки. Осенью 1875 года Петр Ильич Чайковский получил заказ, который вызвал у него невероятный интерес. Сочинить 12 фортепианных пьес, каждая из которых должна была отображать природную зарисовку или жанровую сценку, соответствующую определенному календарному месяцу. Произведения должны были выходить ежемесячно в приложении к журналу «Нувелист» в качестве приятного сюрприза подписчикам. В первом выпуске журнала в 1876 году была напечатана фортепианная композиция, озаглавленная «Январь» у Камелька. В следующие месяцы Чайковский исправно поставлял новые пьесы, а под конец года издатель решил преподнести читателям «Нувелиста» рождественский подарок. В декабре, одновременно с выходом одноименного произведения, каждый из подписчиков получал в подарок красиво оформленный сборник музыкальных пьес под заголовком «Времена года». Петр Ильич Чайковский. Декабрь. Святки.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтари. Купите билеты уже сейчас на Билишу сервис.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Есть мелодии, которые не нуждаются в словах. Они дышат вместе с нами, звучат изнутри, будто это не музыка, а голос самой души. Именно такой стала музыка к фильму «Пианино» Джейн Кэмпион. История немой женщины, которая разговаривает с миром только через прикосновение к клавишам. Автор этой звенящей тишины – британский композитор Майкл Найман. Ему удалось невозможное – создать музыку, где каждое нажатие на клавишу – это признание, боль и свобода. Самая знаменитая тема «The heart asks pleasure first» звучит как дыхание под водой, хрупкое, ускользающее, почти невыразимо красивое. –

Любопытно, что в фильме эту музыку исполняет сама актриса Холли Хантер. Она действительно сама играет на пианино, и этот факт добавляет подлинности каждой ноте. А в альбомной версии за инструмент садится сам Майкл Найман. Его пальцы, как перья, касаются клавиш. Тема основана на старинной шотландской песне «Gloomy Winters Nu Ava». Это не случайность. Музыка словно мост между временами, как сама героиня фильма, между двумя мужчинами, двумя мирами, двумя жизнями. Саундтрек пианино стал классикой современной киномузыки. Его переигрывали оркестры и рок-группы, использовали в показах мод и фигурном катании. Он вдохновил финскую группу Nightwish, Александра Маккуина, японских чемпионов и тысячи слушателей по всему миру. А все потому, что в этой музыке правда, та, которую не скажешь словами. Только тишиной, только прикосновением.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В 10 классы рижских школ на данный момент принято менее половины от запланированного числа учащихся, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В настоящее время в 10 классы муниципальных школ Риги зачислены 2050 учеников. Еще 1061 претендент получил приглашение и подтвердил.

Сил его, однако окончательное заявление на обучение пока не подал. Как сообщалось ранее, в этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий, обеспечив в общей сложности до 4500 учебных мест. Всего приглашения были направлены 4067 уникальным претендентам, что составляет 76% от общего числа поступающих. Еще 24% кандидатов приглашений пока не получили. На данный момент отклонены 3223 приглашения, а еще 13366 приглашений аннулированы. Это происходит в случаях, когда абитуриент выбирает конкретное учебное заведение, после чего все его заявки с более низким приоритетом автоматически отменяются. Напомним, что в этом году на обучение в 10 классах средних школ подали заявки 5332 ученика. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. В пятницу 10 июля в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Парки мира на радіо «Мелодія». Булонський ліс. Париж.
1: Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в XIV веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во времена Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нет оснований считать, что стриминговые платформы могут уйти с латвийского рынка после введения обязанности инвестировать в создание латвийских фильмов и сериалов, заявил министр культуры Наурис Пунтулис. По его словам, представители отрасли относятся к этой инициативе с пониманием, а некоторые платформы уже сейчас инвестируют в латвийскую киноиндустрию. Министр признал, что дискуссии о введении такого регулирования ведутся уже несколько лет. Он пояснил, что одним из главных факторов, тормозивших принятие решения, было мнение, что подобное регулирование следует вводить единообразно на уровне всего ЕС, а не отдельных государств-членов. Пунтулис отметил, что со временем все больше государств-членов ЕС решили самостоятельно ввести такое регулирование, и их число уже достигло 17. Поэтому Латвия решила больше не ждать единого европейского подхода и продвигать изменения самостоятельно. Как уже сообщалось, во вторник

правительство поддержало поправки к закону о кино, которые предусматривают обязанность поставщиков аудиовизуальных услуг финансово участвовать в создании произведенных в Латвии фильмов и сериалов. Законопроект предусматривает, что поставщики услуг ежегодно должны будут инвестировать на это не менее 3,5% от доходов, полученных в Латвии в предыдущем году. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра LASER Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учения НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до 1 месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. В пятницу 10 июля в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Радио «Мелодия».
1: What you damn?

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что после проверки крупных и дорогих государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельным должностным лицам, возможно, придется взять на себя ответственность.

Премьер подчеркнул, что власти выделяют колоссальные бюджеты на цифровизацию, но траты никто не верифицирует. Кулбергс привел пример, что государство тратит 50 миллионов евро на IT-часы, но в госуправлении нет людей, которые могли бы оценить, адекватна ли эта сумма. По его словам, самый большой коррупционный риск возникает именно там, где невозможно измерить, много это или мало. Премьер считает, что система оказалась изъедена как со стороны заказчиков, которые разрабатывали условия конкурсов, так и со стороны самих закупок. И теперь, по итогам масштабного аудита, ведомства могут лишиться ключевых сотрудников. Кулбергс отметил, что наказание исполнителей не является основной задачей Кабинета министров. Он подчеркнул, что главная цель – добиться системной открытости. В пятницу 10 июля в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: At least make it feel like night.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рижская Восточная клиническая университетская больница за 22 недели переместила 22 отделения Латвийского онкологического центра в помещение стационара Гайлизерс и передала объект строителям для начала полномасштабной реконструкции. В среду у здания онкоцентра на улице Хиппократа 4 состоялась символическая передача объекта строителям. Председатель правления Восточной больницы Вадим Белюн на мероприятии отметил, что во время переезда отделений была обеспечена непрерывность лечения пациентов. Цель больницы осенью 2028 года – перевести онкологических пациентов обратно в уже обновленные помещения Латвийского онкологического центра. Планируется, что основные работы по реконструкции начнутся во второй половине 2026 года, а завершение проекта запланировано на первую половину 2028 года. Сдача помещений в эксплуатацию будет происходить постепенно. Сначала будет завершен операционный блок и отделение интенсивной терапии, затем остальные отделения стационара. Реконструкция охватит 10 этажей здания и площадь в 23 тысячи квадратных метров. Договорная цена строительных работ составляет 52 миллиона 600 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. А для приобретения и установки оборудования потребуется еще 12 миллионов евро. Во время реконструкции в центре планируется создать 8 операционных залов в новом операционном блоке, 6 новых коек интенсивной терапии третьего уровня и более 300 новых коек в отделениях. После реконструкции в центре будет 10 отделений. Проект также предусматривает новые подключения электросети, обновление и расширение специальной канализационной системы, реконструкцию лифтов, упорядочение потоков пациентов, персонала, инфекционного контроля. Здание онкологического центра было сдано в эксплуатацию в 1984 году и больше не соответствует современным требованиям лечения, безопасности, организации потоков пациентов, состояния инженерно-технических систем, а также европейским стандартам онкологической помощи. Цель реконструкции – обеспечить для онкологических пациентов современную, безопасную, комфортную среду. В 8 вузах Латвии в четверг стартовал единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. В свою очередь, абитуриенты, которые в первом туре не получили учебного места ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, с 27 июля до 16 часов 29 июля смогут подать заявку на участие во втором туре. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяет конкурсный рейтинг, то есть количество набранных баллов. Он рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой, с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Формулы опубликованы на сайтах соответствующих вузов. Кабинет министров на закрытом заседании во вторник одобрил выделение 7 миллионов евро для программы НАТО и США «Список приоритетных потребностей Украины», в рамках которой для нужд Украины закупается произведенное в США оружие, сообщили в Министерстве обороны. Средства на эти цели выделены из бюджета министерства. Цель инициативы – способствовать закупке и передаче Украине американского вооружения за счет пожертвований союзников и партнеров. В рамках инициативы европейские страны и Канада выделяют финансирование на закупку.

0: покупку военной продукции американского производства для оказания поддержки вооруженным силам Украины. На пресс-брифинге на саммите Альянса в Анкаре президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что хотя Латвия и живет в условиях постоянных гибридных угроз со стороны России, военного вторжения, по его мнению, ожидать не следует. «Мы должны быть готовы к гибридной войне. России нравится, когда мы боимся. Поэтому, когда мы говорим об угрозах для восточного фланга, важно заявить, что за нами стоит НАТО. Если будет нападение, Латвия будет сражаться так же, как будет сражаться весь Альянс», сказал президент. Он подчеркнул, что два существенных достижения саммита НАТО – это соглашение о дальнейшей поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и соглашение об увеличении расходов стран-членов на оборону к 2035 году до 5%. Ринкевич отметил, что Латвия уже сейчас тратит на оборону 5% от ВВП и призвал коллег последовать ее примеру. Отвечая на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что США должны перенять Гренландию, Ринкевич подчеркнул, что позиция Латвии однозначна. Гренландия является неотъемлемой частью Дании. В то же время он признал, что необходимо серьезно думать о безопасности всего арктического региона. Что касается отношений Европы с Трампом, Ринкевич отметил, что США являются ее незаменимым союзником. «Европе и НАТО нужны США, но и США нужна Европа», сказал президент. Рижская дума отклонила требования оппозиции об освобождении от должности мэра Вистурса Клейнбергса. Дискуссии об отставке мэра Риги длились около 4 часов. За освобождение Клейнбергса от должности проголосовали 26 депутатов, против – 33 депутата. За год средняя стоимость аренды квартир в Риге выросла на 5-6%, тогда как цены продажи увеличились примерно в 2 раза, сообщила компания недвижимости «Латио». Сейчас почти каждый 5-й человек в Латвии проживает в арендованном жилье, тогда как в других странах Европы эта доля превышает 50%, отмечают эксперты компании. По их словам, в Латвии цены на аренду значительно ограничены уровнем платежеспособности потенциальных арендаторов. В целом в июне в Риге для покупки было доступно 3530 квартир, из которых более 64% составляли предложения в новостройках. На первичном рынке новых проектов в Риге средняя цена сделок по сравнению с маем осталась без изменений. Стоимость квадратного метра жилой площади в новых домах в центре Риги в среднем составляла 3800 евро, в районах 2650 евро, а в отреставрированных довоенных зданиях в центре достигала 3100 евро. За год рост цен на жилье составил 10-14%. На вторичном рынке новых проектов средние цены сделок в центральном районе превысили 3300 евро за квадратный метр. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в районах 2330 евро за квадратный метр, что означает рост на 14%. Без изменений в июне оставался и рынок квартир в серийных домах. Средняя цена жилья в районах Риги составляла около 1180 евро за квадратный метр, а в центре 1560 евро за квадратный метр. Для этих квартир рост цен также превышает 10% по сравнению с прошлым годом. В первый месяц лета на сайтах объявлений своих будущих арендаторов ожидали 2640 квартир, сообщает Латио. Из них только 35% составляли квартиры в серийных домах в районах Риги, тогда как большинство, 1718 арендных квартир, находились в новостройках и отреставрированных домах в разных районах столицы. Рост арендной платы в Риге остается умеренным, однако различия между районами значительные. Например, аренда однокомнатной квартиры в новостройке в первой половине 2026 года составляла около 540 евро в месяц в центре Риги, 500 евро в Иманте, 460 евро в Агенскалнсе. Для двухкомнатных квартир в новостройках аренда в центре составляет около 760 евро в месяц, в Агенскалнсе 720, в Тейке 610 евро. Однако общая картина показывает, что арендные цены не успевают за ростом цен при продаже жилья, сообщает Латио. Согласно данным Евростат, с 2010 по 2024 год цены на жилье в ЕС выросли на 53%, тогда как арендная плата на 24%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В 10 классы рижских школ на данный момент принято менее половины от запланированного числа учащихся, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В настоящее время в 10 классы муниципальных школ Риги зачислены 2050 учеников. Еще 1061 претендент получил приглашение и подтвердил его, однако окончательное заявление на обучение пока не подал. Как сообщалось ранее, в этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий, обеспечив в общей сложности до 4500 учебных мест. Всего приглашения были направлены 4067 уникальным претендентам, что составляет 76% от общего числа поступающих. Еще 24% кандидатов приглашений пока не получили. На данный момент отклонены 3223 приглашения, а еще 13366 приглашений аннулированы. Это происходит в случаях, когда абитуриент выбирает конкретное учебное заведение, после чего все его заявки с более низким приоритетом автоматически отменяются. Напомним, что в этом году на обучение в 10 классах средних школ подали заявки 5332 ученика. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра ЛАСР Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учений НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что после проверки крупных и дорогих государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельным должностным лицам, возможно, придется взять на себя ответственность. Премьер подчеркнул, что власти выделяют колоссальные бюджеты на цифровизацию, но траты никто не верифицирует. Кулбергс привел пример, что государство тратит 50 миллионов евро на IT-часы, но в госуправлении нет людей, которые могли бы оценить, адекватна ли эта сумма. По его словам, самый большой коррупционный риск возникает именно там, где невозможно измерить, много это или мало. Премьер считает, что система оказалась изъедена как со стороны заказчиков, которые разрабатывали условия конкурсов, так и со стороны самих закупок. И теперь, по итогам масштабного аудита, ведомства могут лишиться ключевых сотрудников. Кулбергс отметил, что наказание исполнителей не является основной задачей Кабинета министров. Он подчеркнул, что главная цель – добиться системной открытости. Нет оснований считать, что стриминговые платформы могут уйти с латвийского рынка после введения обязанности инвестировать в создание латвийских фильмов и сериалов, заявил министр культуры Наурис Пунтулис. По его словам, представители отрасли относятся к этой инициативе с пониманием, а некоторые платформы уже сейчас инвестируют в латвийскую киноиндустрию. Министр признал, что дискуссии о введении такого регулирования ведутся уже несколько лет. Он пояснил, что одним из главных факторов, тормозивших принятие решения, было мнение, что подобное регулирование следует вводить единообразно на уровне всего ЕС, а не отдельных государств-членов. Пунтулис отметил, что со временем все больше государств-членов ЕС решили самостоятельно ввести такое регулирование, и их число уже достигло 17. Поэтому Латвия решила больше не ждать единого европейского подхода и продвигать изменения самостоятельно. Как уже сообщалось, во вторник правительство поддержало поправки к закону о кино, которые предусматривают обязанность поставщиков аудиовизуальных услуг финансово участвовать в создании произведенных в Латвии фильмов и сериалов. Законопроект предусматривает, что поставщики услуг ежегодно должны будут инвестировать на это не менее 3,5% от доходов, полученных в Латвии в предыдущем году. С 30 июня в системы, используемые для организации и проведения выборов, более не вносятся никакие функциональные улучшения, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Латвии Марис Зведрис. По его словам, мечты и планы были и остаются масштабными, однако их реализация станет задачей уже следующих после ближайших выборов. Есть ряд решений, которые в системах пока не будут работать так хорошо, как хотелось бы. Но хорошая новость заключается в том, что у нас есть модули этих систем в том виде, в котором они на данный момент завершены, и мы будем работать с ними, сказал Зведрис. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионеров в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Алексей Свиридов, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. В 8 вузах Латвии в четверг стартовал единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. В свою очередь, абитуриенты, которые в первом туре не получили учебного места ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, с 27 июля до 16 часов 29 июля смогут подать заявку на участие во втором туре. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяет конкурсный рейтинг, то есть количество набранных баллов. Он рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой, с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Формулы опубликованы на сайтах соответствующих вузов. За прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 16 вызовов, связанных с необходимостью распилить представлявшие угрозу сломанные или надломленные деревья. 9 вызовов поступили из Риги и ее окрестностей, 3 из Курзаме, 2 из Видземе, по 1 из Земгале и Латгале. Минувшей ночью по всей Латвии прошли сильные ливни. В четверг страна по-прежнему находится в зоне действия циклона, который принесет новые осадки. Местами ожидаются сильные грозовые ливни. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. В Латвии 29% работников боятся потерять работу, сообщили в компании по подбору персонала СИА «Алма Карьер Латвия» со ссылкой на результаты проведенного опроса. Самый высокий уровень неуверенности в сохранении работы наблюдается в сфере юриспруденции и права. 46% респондентов признались, что не уверены в стабильности своего рабочего места. В сфере информационных технологий потерять работу опасаются 38% опрошенных. В области управления персоналом 37%. А в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса 34%. В госсекторе 30% сотрудников государственных и муниципальных учреждений также боятся потерять работу. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг 29%. И здравоохранения и социальной помощи также 29%. В Алма Карьер Латвии отмечают, что опасения по поводу увольнения часто связаны с конкретными сигналами на рабочем месте. Так, 24% респондентов не уверены в финансовой устойчивости своей компании, 23% знают коллег, недавно потерявших работу, 22% сообщили, что работодатель начал сокращать расходы, 18% связывают свои опасения с реорганизацией и другими существенными изменениями в компании. Эксперты подчеркивают, что страх потерять работу – серьезный сигнал для любой организации. Если почти треть сотрудников не уверены в своем будущем в компании, это неизбежно сказывается как на результатах работы, так и на лояльности персонала. Работодателям стоит уделять больше внимания внутренней коммуникации и тому, как сотрудникам объясняются происходящие изменения. В ночь с 11 на 12 июля в Риге пустят дополнительные трамваи и автобусы. Транспорт понадобится зрителям, которые приедут в Межапарк на концерт «Моей родине». До начала мероприятия на 11-й трамвайный маршрут выйдут 15 дополнительных составов. Разводить публику по домам будут уже 24 трамвая. Автобус под номером 48 тоже поменяет график. На нем организуют 4 экстра рейса до концерта и 7 после его завершения. Кроме того, для удобства горожан и гостей столицы назначили 3 специальных поезда. Железнодорожники подтвердили, что составы помогут людям добраться до большой сцены, до центра города глубокой ночью. Электрички отправятся от станции Мангалы в 23:40, в 0 часов 10 минут, в 3 часа 10 минут. Дорога до Рижского центрального вокзала займет 17 минут. 11 и 12 июля электрички между центральной станцией и Мангалы пустят с интервалом в полчаса. Министерство финансов снизило прогноз роста ВВП Латвии на 2026-2027 годы до 2%. Минфин обновил среднесрочные прогнозы макроэкономических и фискальных показателей с учетом последних тенденций экономического развития и геополитической ситуации. Новые оценки предусматривают более медленный экономический рост и более высокую инфляцию, чем прогнозировалось в феврале, а также отражают ожидаемый объем фискального пространства на ближайшие годы. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы после обострения конфликта в Персидском заливе, сбои в цепочках поставок и растущую неопределенность, прогноз экономического роста Латвии на этот год снижен на 0,6% до показателя 2%. На 2027 год снижен на 0,7% до 2% по сравнению с февральскими прогнозами 2026 года. В конце периода прогнозы темпы экономического роста вновь достигнут 2,5%, считают в Минфине. Одновременно повышен прогноз инфляции на 2026 год до 3,6%, рост 0,7%, на 2027 год до 3,3%, также рост 0,7%. В дальнейшем ожидается ее стабилизация на уровне 2,3%. Прогнозы занятости и безработицы практически не изменились по сравнению с февральской оценкой. Основным фактором по-прежнему остается демографическая ситуация. Безработица в 2026 году прогнозируется на уровне 6,6% с последующим постепенным снижением, тогда как численность занятых останется в целом стабильной с небольшой тенденцией к сокращению. Прогноз роста заработной платы также был скорректирован после более слабого, чем ожидалось, роста в первом квартале. По оценке Минфина, среднемесячная брутто зарплата в 2026 году увеличится на 5,5% до 1915 евро. Аналогичные темпы роста ожидаются и в последующие годы, постепенно приближаясь к росту производительности труда. Осенью в ходе подготовки проекта государственного бюджета на 2027 год и бюджетных рамок на 2027-30 годы Минфин обновит макроэкономические и фискальные прогнозы, уточнит целевые показатели бюджетного баланса и пересчитает объем фискального пространства. В министерстве также предупреждают, что уже сейчас необходимо готовить решение по сокращению государственных расходов и увеличению доходов бюджета, чтобы обеспечить соблюдение фискальных требований Европейского союза и национального законодательства. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В 10 классы рижских школ на данный момент принято менее половины от запланированного числа учащихся, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В настоящее время в 10 классы муниципальных школ Риги зачислены 2050 учеников. Еще 1061 претендент получил приглашение и подтвердил его, однако окончательное заявление на обучение пока не подал. Как сообщалось ранее, в этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий, обеспечив в общей сложности до 4500 учебных мест. Всего приглашения были направлены 4067 уникальным претендентам, что составляет 76% от общего числа поступающих. Еще 24% кандидатов приглашений пока не получили. На данный момент отклонены 3223 приглашения, а еще 13366 приглашений аннулированы. Это происходит в случаях, когда абитуриент выбирает конкретное учебное заведение, после чего все его заявки с более низким приоритетом автоматически отменяются. Напомним, что в этом году на обучение в 10 классах средних школ подали заявки 5332 ученика. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра ЛАСЕР Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учений НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. Премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что после проверки крупных и дорогих государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельным должностным лицам, возможно, придется взять на себя ответственность. Премьер подчеркнул, что власти выделяют колоссальные бюджеты на цифровизацию, но траты никто не верифицирует. Кулбергс привел пример, что государство тратит 50 миллионов евро на IT-часы, но в госуправлении нет людей, которые могли бы оценить, адекватна ли эта сумма. По его словам, самый большой коррупционный риск возникает именно там, где невозможно измерить, много это или мало. Премьер считает, что система оказалась изъедена как со стороны заказчиков, которые разрабатывали условия конкурсов, так и со стороны самих закупок. И теперь, по итогам масштабного аудита, ведомства могут лишиться ключевых сотрудников. Кулбергс отметил, что наказание исполнителей не является основной задачей Кабинета министров. Он подчеркнул, что главная цель – добиться системной открытости. Нет оснований считать, что стриминговые платформы могут уйти с латвийского рынка после введения обязанности инвестировать в создание латвийских фильмов и сериалов, заявил министр культуры Наурис Пунтулис. По его словам, представители отрасли относятся к этой инициативе с пониманием, а некоторые платформы уже сейчас инвестируют в латвийскую киноиндустрию. Министр признал, что дискуссии о введении такого регулирования ведутся уже несколько лет. Он пояснил, что одним из главных факторов, тормозивших принятие решения, было мнение, что подобное регулирование следует вводить единообразно на уровне всего ЕС, а не отдельных государств-членов. Пунтулис отметил, что со временем все больше государств-членов ЕС решили самостоятельно ввести такое регулирование, и их число уже достигло 17. Поэтому Латвия решила больше не ждать единого европейского подхода и продвигать изменения самостоятельно. Как уже сообщалось, во вторник правительство поддержало поправки к закону о кино, которые предусматривают обязанность поставщиков аудиовизуальных услуг финансово участвовать в создании произведенных в Латвии фильмов и сериалов. Законопроект предусматривает, что поставщики услуг ежегодно должны будут инвестировать на это не менее 3,5% от доходов, полученных в Латвии в предыдущем году. С 30 июня в системы, используемые для организации и проведения выборов, более не вносятся никакие функциональные улучшения, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Латвии Марис Зведрис. По его словам, мечты и планы были и остаются масштабными, однако их реализация станет задачей уже следующих после ближайших выборов. Есть ряд решений, которые в системах пока не будут работать так хорошо, как хотелось бы. Но хорошая новость заключается в том, что у нас есть модули этих систем в том виде, в котором они на данный момент завершены, и мы будем работать с ними, сказал Зведрис. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолняк заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».